0: конечно.
1: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».

отпиши, что я за ней и в огонь, и в воду. Ведь на войне, как на войне, 10 дней за годы.

0: тебя. Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Елек, Турция, отель «Тепло».

0: радио «Шансон». «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Мне хотелось бы...

хотелось бы жить. Желтоглазую осень смеясь целовать, мне хотелось бы жить.

от Шаланда, значит, счастье с нами. Будь моей русалкой, дорогой. По морям искал тебя годами.

картину вот такую.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Радио-шансон. Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: У тебя глаза как нож, если прямо ты взглянешь, я забываю, кто я есть и где мой дом. А если кос ты взглянешь, как по сердцу полоснешь, ты холодным, острым, серым тесаком. Я здоров, к чему скрывать, я пятаки могу ломать, я недавно головой быка убил. Но с тобой жизнь коротать, не подковы разгибать, а прибить тебя морально нету сил. Вспомни, было ли хоть разок, чтоб я из дому убег. Ну когда же надоест тебе гулять? С грабежу я прихожу, язык за спину заложу и бежу тебя по городу шугать. Я все ноги исходил, велосипед себе купил, чтоб в страданиях облегчение было. Но налетел на самосвал, с Склифосовским упал. Навестить меня ты даже не пришла. И

почему этот город построен здесь, в таежном краю. Сосны вы...

заботу, нежность и любовь. Свеча горит, бокал налит.

не искать. Мы слишком сильно растворились.

победным маршем и цветные видел сны. Ей хотелось быть постарше аж на целых две весны. Ну а мне, как на картинке, перекрасить мир в свое —

должна. А над ним бумажный змей, он не настоящий, потому что змею в небе пара не нужна. А потом под звуки ночи от блондинки брел к другой, ее юбки всех короче мне маячили.

Шея пары в небе нет. Летний дождь сбивает звуки и смывает, как слеза. Расцепились наши руки и упали в полглаза. Доиграла, как пластинка, и оставила клише. Это самая блондинка белым перышком в душе. А в небе белый голубок, перышком парящий, ищет пару на лихой петле. А над ним бумажный змей, он не настоящий, потому что настоящий только на земле.

0: что на земле.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
2: Радио Шансон. Радио Шансон.
3: Москва 103.0 FM.

0: радио «Шансон».
1: Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит и в рот зимой кидает сливы, по что не в мой? Несправедливо, все бы ничего, но давит жаба.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: больше с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
1: А в чем?
2: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
1: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
2: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
1: И что же делать?
2: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
1: Впервые слышу.
2: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
1: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
2: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
1: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
2: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
1: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Покупайте на «Wildberries» самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
2: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командр», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командр», звоните с мобильного на бесплатный номер «#125», «#125». Звонки анонимные.
1: Список задач большой. Как же с этим справиться?
2: В состав «Командра» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе, это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
1: Это впечатляет. А как насчет либидо?
2: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командра», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
1: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
2: Совершенно верно. «Командр» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер #125. #125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой. Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
9: Радио «Шансон».

0: господа! Вы оттуда к нам, а мы хотим туда. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас.
1: Музыки много, шансон один.

0: 7 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Владимир Путин констатировал дефицит топлива на внутреннем рынке, однако он не критичный. Об этом президент заявил в ходе ответов на вопросы журналистов после съезда партии «Единая Россия». По словам главы государства, удары ВСУ по российской энергетике создают проблемы, однако все поврежденные объекты быстро восстанавливаются и все работает с большим запасом прочности. Говоря о ситуации с топливом в Крыму, Путин сказал, что потребности региона будут обеспечены. Сейчас там есть запас на несколько дней. Поставки топлива на полуостров будут наращиваться как по земле, так и по морю, заключил президент. Материнский капитал и другие социальные пособия проиндексируют с 1 февраля 2027 года по уровню фактической инфляции за 2026 год. Насколько вырастет маткапитал, неизвестно, так как в январе подводятся итоги года и определяется реальный уровень инфляции, отметил глава Комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. Законопроект, который ранее подготовили депутаты, предлагает увеличить выплату на 150 тысяч рублей. В Москву вернется жара до плюс 30 градусов, сообщила главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, к 3 июля температура приблизится к плюс 30. В центре Москвы и отдельных районах области может быть еще теплее, из-за чего показатели вернутся к климатической норме и местами превысит ее на пару градусов. Однако жара надолго не задержится. По словам синоптика Центра Метео Александра Ильина, уже к концу первой недели июля в Москве может посвежить до плюс 21 градуса. В заключение выпуска официальный курс валют на понедельник. Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань стоит 11 рублей 34 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 17, ветер северо-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Температура воды в Москве-реке плюс 16. Сегодня облачная, без осадка, воздух прогреется до 22. А далее утреннее шоу в формате 2. Воды с Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Алина, ответьте на один вопрос. Рыжий — это красный или желтый? Ближе к чему, к какому цвету? Я тебе скажу.
1: Это оранжевый, Артем. Рыжий — это оранжевый.
0: Блин, это плохо сейчас. Вот сейчас было плохо, Марина.
1: Мы договорились. А что я должна была ответить?
0: Ты должна была сказать, к какому цвету это ближе. Я просто придумал, как избавить страну от очередей на заправках.
1: О, боже мой. Ну.
0: Берем радугу. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. И заправляем каждый день по каждому цвету. Понимаешь, что, допустим, понедельник заправляются только белые автомобили. Вторник заправляются только черные. Среда — только желтые автомобили. Просто вот рыжие, вот они где будут заправляться?
1: Что же делать таксистам?
0: Один день все желтый, я же тебе говорю. Среда, например, там, да? Четверг — все металлик, серебристые автомобили заправляются. Пятница — автомобили все, которые имеют в своем оттенке синий цвет.
1: Можно за тебя нигде не голосовать с такими идеями? Мой синий выпадает вообще не на начало недели. Мне
0: давай
1: как
0: так, переиграем. Я же все-таки власть. В понедельник синий автомобиль заправляю. Вторник — белый. У меня просто белый.
1: Тогда твоя история про каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
0: Не, просто там 7 цветов.
1: На самом деле, ребят, вот реально.
0: 7 основных цветов,
1: давайте,
0: ребят,
1: приезжать на заправку, когда у вас остается, ну, лампочка, горит лампочка.
0: Ой,
1: а
0: ну
1: вот так вот люди стоят в очередях часами, у них полный бак, а они: а сколько еще можно влить? Ну что? Ну реально, меня это прям... Мне хотелось вот выйти на заправке, там, где очередь.
0: И проверять, прям заглядывать каждый.
1: И начать разруливать, потому что одно дело, вы действительно, вам не хватает бензина, а другое дело, вы просто тревожный, у вас синдром горящей лампочки.
0: И у вас 4... Это бензокосилки еще в багажнике лежит.
1: Ну, просто,
0: который,
1: ну,
0: просто
1: реально,
0: надо заправить.
1: Ну, реально дичь какая-то. Вот, я ведь, если бензин прям вот реально совсем закончится, заправляйся, не заправляйся, он закончится.
0: Конечно.
1: А сейчас, ну реально, ну как
0: нельзя
1: бы,
0: заправиться впрок. Вот сколько бы ты ни заправил,
1: есть люди, которые
0: прок такие, закончится
1: немножко
0: быстрее,
1: проехали, постояли в очереди и на другую заправку в очередь. Ну реально, что это такое? Если вы такой, напишите, зачем вы это делаете? Ведь
0: так,
1: если бы,
0: ну,
1: мы
0: ладно,
1: не стояли тупо в этих очередях, ну, типа, когда тебе не надо, а просто, чтобы точно был полный бак, и вы роскошный, довольный жизнью человек, ну, не знаю, может, я, конечно, не права.
0: Ну,
1: не
0: еще
1: надо
0: есть, впрок, видишь, есть определенная категория граждан под названием спекулянты, и когда все страдают, эти люди зарабатывают.
1: Не
0: просто же,
1: не
0: так, не просто же так продается бензин.
1: Они где
0: по 350 рублей есть в продаже бензин. Вот это вот как? Вот это как вообще? Есть люди, которые продают бензин по 350. Сажать надо. За это всегда в СССР сажали.
1: Ладно, давайте про что-нибудь приятное поговорим. Во-первых, каким-то стремительным образом лето-то практически первый месяц пролетел.
0: Ну, это же еще не практически.
1: Как фанера над Парижем, мы и не заметили. Ну ладно, я открыла сезон купаний в Дону. Вода ледяная, бодрящая.
0: Ну, в смысле, бодрящая. Плюс 16?
1: Ну, бодрящая такая все, что... Ой, как холодно.
0: Ой, я пойду.
1: Пора выходить. Так, сегодня пора про праздники рассказывать. Международный день рыбака, по-моему, это мощно. День кораблестроителя.
0: Опа, он
1: Сашу
0: же
1: Газареза
0: есть.
1: Газареза надо поздравить.
0: Александр Газарез, во-первых,
1: и всех, кто
0: он
1: живет в Архангельске, да. Северодвинске, где у нас,
0: ну,
1: еще
0: все коллеги,
1: мощные...
0: да, все коллеги. Кораблестроители, поздравляем вас. Кто еще там чем?
1: День черешни.
0: Так.
1: День поиска вкладов и секретов.
0: Mm-hmm.
1: А Международный день промышленного дизайна. Mm-hmm. Ну, давайте на этом остановимся. Впереди новости, которые вы проспали.
0: Обязательно будет игра «Черный ящик», а в финале часа
1: фирменный музыкант.

0: Реклама.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
2: Будет утро добрым, будет добрым день.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Итак, новости экономики, да? Начнем с них. Россияне начали массово забирать деньги с вкладов. В мае...
3: Хорошо, когда есть что забирать.
2: Да, в мае объем средств на счетах и депозитах физлиц сократился сразу на 550 миллиардов рублей. У Сбербанка только у одного отток превысил 200 миллиардов рублей.
3: Это мошенникам отдавали или просто
2: нет,
3: сняли?
2: Это просто сняли, потому что
3: решили,
2: да, или купили что-нибудь на эти деньги. Эксперты связывают это со снижением ставок по вкладам и ростом спроса на наличные. За месяц их объем в обращении увеличился. Интернет работает плохо, людям нужны наличные. Все, люди взяли наличку.
3: Спасибо, это был эксперт по экономическим вопросам Артем Демин.
2: Да,
3: дальше давайте к новостям про природу, про растения. Пальмы вернулись на ВДНХ спустя почти 90 лет. Этим летом там высадили 10 финиковых пальм. Это дань историческому облику 1939 года. На зимний период пальмы переедут в павильон, чтобы корни не замерзали. Ну, то есть, ну, здорово. Я, кстати, была уже это и видела. И выглядит, конечно, диковина, как будто бы ты не на ВДНХ, а в Сочи.
2: А сколько? А, 10 пальм всего? А выглядит уже как Сочи?
3: Нет, ну, если около пальм ходить, то, конечно, как Сочи выглядит. А если в другом месте...
2: А если отойти чуть в сторону, то уже не как Сочи. А летний отпуск лучше провести в России, говорит Геннадий Онищенко.
3: Спасибо, Геннадий Онищенко. А то мы думали, что же делать.
2: Куда поехать, да. Вот, Геннадий добавил, что россиянам не стоит выбирать зарубежные страны для летнего отпуска. И как вы думаете, из-за чего? Правильно, из-за риска заражения инфекциями и негативного влияния смены климата на здоровье.
3: Про осень никакого разговора нет. Осени уже нет ни инфекций, ни смены климата.
2: Да.
3: Поэтому 24 октября
2: мы ждем вас в Турции.
3: Бархатный шансон.
2: Город Белек.
3: Титаник.
2: Записывайте.
3: Делюкс Белек.
2: Правильно? Гольф.
3: Гольф, делюкс.
2: Да.
3: А там мы будем в гольф играть?
2: Мы
3: или
2: с тобой,
3: рыбу ловить?
2: Мы с тобой будем вести и работать, Марин. Полотно с Кармановым.
3: Слушай, ну мне всегда было интересно, как люди попадают в лунку, она же так далеко.
2: Да. У тебя дается много попыток.
3: У них есть деньги, поэтому они попадают.
2: Потому что у тебя неограниченное количество попыток, ты можешь лупить в эту лунку сколько тебе хочешь. Но чем меньше ударов ты сделаешь, тем больше шансов.
3: Ты в гольф, что ли, играл?
2: Играл, конечно.
3: Вот это да. С кем я работаю вообще?
2: Ты работаешь с аристократом.
3: Давайте я вам расскажу о том, что сегодня стартует самый неприятный ретроградный Меркурий. Именно в этот понедельник он начинается, продлится до 23 июля. Поэтому, возможно, эмоциональный хаос, всплывут какие-то конфликты из прошлого. Особенную осторожность астрологи советуют проявить ракам, близнецам, девам, овнам, весам и козерогам. Как хорошо, что львы и стрельцы в этот список
2: не вошли. Это мы с тобой?
3: Это мы с тобой.
2: Мы не попали, у нас...
3: Мы львы, и мы стрельцы.
2: И что, у нас вот с тобой никак не отразится на нас этот
3: Меркурий?
2: Ну,
3: я не знаю, может быть, конечно, мы с тобой поругаемся сегодня.
2: Слушай, мы с тобой...
3: И еще во всем будем виноваты не мы, а планета. И другие
2: планеты.
3: Нет,
2: мы не поругаемся, даже не надейтесь. В общем, все, кто родился в 90-е, стареют быстрее своих родителей.
3: Это... Как хорошо, что я родилась в 89-м. Это все меняет.
2: Миллениалы и даже некоторые зумеры стареют быстрее поколения 60-х из-за современного образа жизни и стресса. Но мне кажется, здесь еще и питание имеет огромное значение. Также отмечается повышенный риск некоторых видов рака. Но здесь, мне кажется, питание имеет определенное значение. Но, в общем, дорогие друзья,
3: кажется,
2: берегите себя.
3: А мне кажется, что просто климат изменился.
2: Питайтесь
3: в 90-е
2: правильно.
3: Как-то планета, наверное, была почище.
2: Ну да.
3: Меньше было всяких... Тем более в 90-е все заводы закрывались.
2: Да.
3: Банкрот. Это сейчас все как-то...
2: Да.
3: Ну ладно, не будем о грустном. Есть и хорошая новость.
2: Польза.
3: Для кого-то грустная,
2: про пользу,
3: наверное,
2: красного вина расскажи.
3: А нет никакой пользы красного вина, потому что в Минздраве опровергли безопасные дозы алкоголя. Риск для здоровья начинается с минимальных доз спиртного, и алкоголь воздействует на весь организм, но в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система. Это к тому, что, помните, раньше говорили, что бокал красного вина, вот в Бургундии пьют, и вы тоже пейте.
2: Угу.
3: Нет, оказывается, не надо пить. Алкоголь зло. Угу. Это канцероген, уже при первых дозах повышается риск различных заболеваний. Угу. В общем, пить вредно, в понедельник особенно вредно.
2: Особенно утром. Не пейте в понедельник утром, дорогие друзья.
3: Хотя бы.
2: Хотя
3: начнем
2: бы.
3: С этого.
2: Хотя бы до 11 продержитесь. Вот мы как-то же до 11 держимся. Так, ладно, дорогие друзья, впереди игра «Черный ящик», так что не переключайтесь.
0: Реклама на радио «Шансон».
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Служба по контракту. Заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.

0: Чай горячий, а хозяева на даче.
1: Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, сюда мы влезли поздно ночью. Пошел уж третий день.
2: Нам нравится здесь очень.

0: Что же в черном ящике?
1: Друзья, дорогие друзья, мы начинаем черный ящик. В общем, смотрите, черный ящик, что это такое? Это игра. Мы положили что-то в него, а вы должны будете угадать, что же в черном ящике. Количество попыток у вас не ограничено. Свои варианты отправляйте на номер +7 909 955 1030. Нужно быть первым. Нужно первым угадать, что в черном ящике. И тогда приз будет вашим. А не просто вы угадали.
2: Все знают правила, Артем.
1: Иногда, тем не менее, все равно люди пересылают.
2: Много лет.
1: Я же угадал, где мой приз. Очень много таких сообщений. Я угадал, где мой приз. Я говорю, первым надо быть.
2: Сообщений таких много, потому что у нас человек из отдела подарков на больничном. Угу. Уже третью неделю.
1: Но это же не значит, что у нас теперь нет человека, отвечающего за подарки.
2: Есть, но просто все немножко может идти замедленно.
1: Согласен.
2: Потому что лето – это маленькая жизнь, как говорится. Итак, друзья, это придумали в 1937 году.
1: Угу.
2: А, до этого...
1: 1937?
2: Да.
1: До 1937 года этого не было?
2: Ну, а
1: прикольно.
2: Знаешь, что делали? Были просто... треугольные...
1: Какие-то штучки.
2: Штучки.
1: Треугольные штучки.
2: Но
1: и
2: так,
1: с ручкой? Они были с ручкой, эти штучки?
2: Нет, они были без ручек.
1: А как?
2: Кстати, знаешь, что самое интересное?
1: Угу.
2: Есть три ручки, и они нужны для разных сценариев. Это не случайность, потому что так удобнее нести, и можно легко сразу три штуки носить. Ну, кстати, нет. Даже одна мне вот тяжело.
1: Угу.
2: А хорошо, знаете, что самое интересное?
1: Ёлк,
2: дизайнеры специально разрабатывали высоту и длину этого с учетом антропометрии. Правильно?
1: Антропометрии.
2: Антропа, да?
1: Антропометрия.
2: Хорошо. Высота примерно, короче, позволяла нести это, не задевая землю и не рискуя травмировать голень.
1: Угу.
2: А длина... это примерно половина среднего шага.
1: Рюкзак.
2: И она помогала свободно перемещаться в тесном пространстве.
1: Коромысло. Коромысло.
2: Ты когда-нибудь обращал внимание, что на боках есть специальные крестики?
1: Да.
2: А знаешь, зачем это нужно? Это нужно не только для красоты. Такая форма повышала жесткость.
1: А, это жестко. Внутри было,
2: чтобы при заполнении не раздувалось. А когда оттуда все выливается,
1: чемодан,
2: не схлопывалось.
1: Пишет Максим.
2: А еще, оказывается, там внутри
1: гладильная доска, пишет Марина.
2: Горловина специально смещена от центра.
1: Швабра! Если горловина смещена, это швабра, пишет нам Казихан.
2: А еще есть сифонная трубка внутри.
1: Это фляга, пишет Ирина.
2: Нет, это не фляга. А еще есть воздушный карман.
1: А, это утюг, пишет Любовь.
2: Ну нет.
1: Пакет молока, пишет Антон.
2: Один шов вместо множества.
1: Авоська, пишет Анатолий.
2: Это собирается из двух штампованных половинок.
1: Мешок для пылесоса, пишет Надежда. Акваланг, да. Или скафандр. Это мнение Ларисы.
2: В СССР это поставляли по ленд-лизу.
1: Угу. Ходули. Ирина пишет, ходули,
2: ну,
1: я что, виноват?
2: Многие элементы той старой конструкции до сих пор используют в производстве.
1: Термос,
2: особенно
1: пишет
2: это касается
1: Наталья.
2: Того, что металлическое, потому что позже появилась еще и пластиковая.
1: Сифон.
2: Но это все не то. У тебя есть это?
1: Да.
2: А откуда у тебя это? В Москве или на даче?
1: От верблюда. Нет, конечно, я с собой вожу даже.
2: Серьезно?
1: Да,
2: всегда?
1: Да, ну, воду в ней в основном вожу.
2: Воду? А пластиковая или металлическая?
1: Пластиковая.
2: А, ну это не серьезно, это вообще не то.
1: Это да. Это не канистра, ты хочешь
2: самая
1: сказать?
2: Самая настоящая.
1: Если пластиковая,
2: канистра,
1: то это
2: только
1: не канистра.
2: Металлическая.
1: Ладно, самую настоящую канистру первой отгадала Анастасия. Мы ее поздравляем, Анастасия.
2: Откуда женщины такие прошаренные?
1: Вообще, Анастасия очень прошаренная. У нее нет аватарки, она еще не придумала, как поставить аватарку в Максе и как написать номер
2: зато
1: телефона.
2: Зато она знает, что,
1: да,
2: откуда канистра
1: зато
2: вообще.
1: Она вот все знает про канистру. Она была первой и очень быстро прислала правильный вариант, поэтому мы аплодируем стоя сейчас.
2: Браво!
1: Нашей Анастасии. Да, Анастасия, вы молодец, ну а мы продолжаем эфир дальше, и впереди у нас еще новости. И потом гороскоп. В общем, много чего интересного в этом часе.
2: Не пропустите.
1: Не пропустите.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
9: Такие новости.
10: Такие новости.
9: На радио «Шансон».
11: Ну, наконец-то. Но новость, которую мы, композиторы, поэты, исполнители, ждали очень долго и трепетно. Кстати, часто говорили об этом. Соцсети могут обязать маркировать контент от нейросетей, а это уже первый шажочек. Сначала вот контент от нейросетей, а потом деле, и музыку начнут. И музыку, может быть, начнут маркировать, потому что, ну, мы переживаем.
12: Ну, что, твои песни запретят?
11: Мои песни как раз не запретят.
12: Ладно, я
11: они написаны от души.
12: Сколько там уже тысяч прослушиваний?
11: 150
12: тысяч. Друзья, все послушали это все? Вы видите 150 тысяч человек, которые прослушали песню «Зачем»?
11: С Максимом Апрелем. Так, в Госдуму внесли законопроект о маркировке контента. Как сообщает ТАСС, владельцев могут обязать дать авторам возможность добавлять к таким публикациям специальное предупреждение. Это правда, да? Должен быть какой-то значок. Речь идет о фото-видео, текстах и других материалах, сделанных с применением искусственного интеллекта. А ты видел в моих социальных сетях, как наши радиослушатели поют песню «Зачем»?
12: Очень прикольно. Очень ребята, прикольно. Вы такие
11: спасибо.
12: Молодцы.
11: Спасибо, ждем еще. Так, а каким будет текст маркировки, где ее разместят, и как
12: тут
11: она
12: все,
11: будет отображаться,
12: Артем,
11: пока непонятно.
12: Ну, в общем,
11: будут маркировать. Давай.
12: Новость
11: давай.
12: Есть. Вы знаешь, ты все говоришь песни, 150 тысяч прослушиваний на Яндекс.Музыке. Вот смотри, история обычной уборщицы из Санкт-Петербурга. У нее украли доллары и драгоценности на 1 000 000 рублей. 37-летняя сотрудница гостиницы пожаловалась в полицию, что у нее пропали... Так, почти 13 тысяч долларов и ювелирных изделий. Угу. Приехавшая из другой страны женщина хранила в комнате для горничных. Говорят,
11: вора
12: что оперативно
11: нашли.
12: Этого человечка нашли, который все это похитил. Полиция вышла, и оказалось, что это наслед, и оказалось, что это безработный мужчина.
11: Угу.
12: Вот так вот.
11: Слушай, ну, я хочу сказать, что молодец женщина. Ну, в смысле, нет, она не молодец, что столько денег с собой таскает на работу. Вопрос, зачем ты таскаешь с собой 13 тысяч долларов?
12: Ответ из твоей песни, зачем?
11: Зачем?
12: Гениально, я
11: считаю. Так, кофе и шоколадки могут подорожать из-за рекордной жары.
12: Где жара-то, я не могу понять. В Дону вода не прогрелась.
11: Ты не поверишь. Германия, вот Андреас Мюллер, тебе не даст соврать.
12: А что там в Германии какао растет?
11: Там что-то, ну, 40 градусов. Франция 41-42 градуса.
12: Ну, прекрасно.
11: Англия тоже там что-то невероятное
12: не
11: творится.
12: Но у них не растут кофейные эти бобы и шоколадные.
11: Какая разница? Эль-Ниньо работает, понимаешь? Из-за Эль-Ниньо, а это теплое течение, урожай кофе и какао по всему миру оказался под угрозой. Эквадора ожидают обильные осадки. Африка пострадает из-за засухи. Низкая урожайность приведет к удорожанию шоколада и кофе.
12: Андрес, а вы правда там на капоте автомобиля готовите яичницу?
11: Да, да, правда, я видел.
12: Но это же не
11: я
12: вкусно.
11: Видел ролики. Это невкусно, но это...
12: Вообще мне шакшука нравится больше. Ее же не приготовишь на капоте.
11: Приготовишь, но невкусно будет.
12: Но помидорки и перчик вряд ли на капоте
11: почему?
12: Начнут шкварчать.
11: Если... Нет, шкварчать не начнут.
12: Сначок еще, сверху петрушечка.
11: Так, ешь редиску давай и не вы...
12: В Сургуте плюс 35. Но у вас там тоже какао-бобов нет. Я не могу понять, почему шоколадки и кофе должны подорожать. Артем, объясни мне.
11: Потому что тебе объяснили, там, где произрастает вот эта вся какао-бобы, все, там понятно. Все плохо. В Эквадор и Африка, там будет...
12: У нас сегодня все хорошо, у нас невероятный сегодня будет, кстати, звездный завтрак, потому что в гости Султан мы ждем Лагуч. Султана Лагучева, да не одного, а с известным продюсером и композитором Виктором Дробышем. Дорогие друзья, в 10 утра не пропустите по
11: будет
12: московскому
11: круто,
12: времени.
11: Согласен. Так, нашествие комаров в России взбесило лосей. Лоси, да, ищут спасения от комаров, а также ищут еду. Вот,
12: и
11: звери
12: они выходят
11: стремятся
12: к кварталам.
11: Городским водоемам, да, к пляжам, где они могут избавиться от мошкары комаров, заодно полакомиться плодовыми деревьями, заодно пообщаться с жителями России, например, Петербурга, Татарстана, Бронниц, Обнинска и подмосковного Раменского.
12: Какая прелесть!

0: на ладони. На радио «Шансон».
1: Понедельник на календаре, 29 июня. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Начнем мы с Овнов. Успех будет зависеть от ваших личных контактов. Вероятно, вам будут звонить люди, с которыми вы очень хорошо знакомы. И не отказывайте им. Совет песни «Сушнячок» Валерия Курас.
2: Тельцы, вам никуда не деться от повседневных забот. Больше внимания потребуют дела домашние. Ваша песня сегодня «Поцелуй меня, удача» Анатолия Полотно и Федя Карманова.
1: Близнецы, сегодня вы решите все свои проблемы и наладите со всеми отношения. Все будет складываться очень хорошо. Для настроения вам песня «Москва бизнес-ланч» Александра Буйнова.
2: Раки, эта неделя не принесет значительных изменений, но это даже к лучшему. Размеренные дни дадут вам время отдохнуть. А настроение ловите в песне «Белая полоса» Артема Демина.
1: Львы, не следует критиковать своих друзей и родных, а также обижаться на них по пустякам. Вам нужно научиться смотреть на этот мир чуть проще. Настроение в песне «Код да Винчи» Стаса Михайлова.
2: Девы, вы сможете сосредоточиться на домашних делах, начать давно назревшие ремонтные работы, заранее планируйте свои траты. А настроение сегодня ловите в песне «Романтика». Короля группы Дюна.
1: О, хорошая песня. Весы, постарайтесь увернуться от решения проблем, ведь уже скоро они исчезнут. Сегодня не нужно принимать важных решений. Побольше общайтесь с родственниками. Совет песни «Огонь забытых мной цитат» Ирины Круг.
2: Скорпионы, не рекомендуется сегодня начинать реализацию каких-то крупных проектов. В вашем окружении есть кто-то, кто будет вам мешать. Ваша песня сегодня «Женщина курит на лавочке» группы «Сентябрь».
1: Стрельцы, не стоит принимать важные решения. Мысли об увольнении допускать не нужно. Советы «Правильный настрой» в песне «Вальс Бастон» Александра Розенбаума.
2: Козероги, если вы хотите избежать недоразумений с партнерами, то следите за тоном своих высказываний и добавьте

0: улыбку. А ваша песня «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
1: Водолеи, старайтесь не обижаться на едкие высказывания коллег. Не нужно говорить коллегам в лоб, что они не правы. Напишите записочку и подложите. Будьте выше всей этой мелкой возни. Ваша песня сегодня «Малибу» Сергея Трофимова.
0: Рыбы, в погоне за острыми ощущениями вас сегодня будет привлекать именно то, что недостижимо. Но помните, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. А ваша песня в этот день Влади Сергея Любавина.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и максимально музыкального понедельника.
0: Ну, а мы пока послушаем песню.
1: Какую ты хочешь послушать?
0: «Любовь уставшая» Артема Дюмина. А послушаем. Бывает, что любовь устает?
1: Конечно.
0: Мне кажется, любовь не должна уставать никогда.
1: Не должна, но
0: пусть
1: бывает, что
0: устает. Пусть в вашей жизни не будет уставшей любви.
1: А если она быстро устает, то пусть она и быстро отдохнет и возвращается к вам. Нормально же, да?
0: Странненько.
1: Отпускайте женщину на юг.
0: Ладно, давайте песню послушаем.
2: Прости, но это жизнь, записка на столе и в вазе ключи. Отключен телефон, исчезла просто ты, растает в ночи.

окаменел. Холодный, как металл, твой голос разрезал пространство двух тел. Поверить не могу, за что со мной ты так?

0: жизнь.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
1: Реклама на радио «Шансон».
3: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: шансон.
1: 8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В московском регионе ограничили продажу топлива. Речь идет о крупных сетях АЗС. По информации РБК, на столичных заправках «Газпромнефти» в одни руки выдают не более 30 литров бензина, дизеля 60. Однако на городских станциях запрещено наливать топливо в канистры. Подобные лимиты также действуют у «Лукойла». Владимир Путин накануне заявил, что дефицит топлива в России не критичен. Все поврежденные объекты быстро восстанавливаются, и все работает с большим запасом прочности. Минтранс в ближайшие 2-3 месяца представит предложение по регулированию движения электросамокатов и электровелосипедов по тротуарам. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. В начале марта Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД проработать ограничения после роста числа конфликтов между пользователями средств индивидуальной мобильности и пешеходами в городах. Ведомства должны подготовить предложение после анализа действующих правил. В Общественной палате предупредили о новых схемах мошенничества в сезон отпусков. Злоумышленники рассылают сообщения от имени авиакомпаний и сервисов продажи билетов. Кроме того, они создают фейковые объявления аренды жилья, чтобы похищать деньги и персональные данные граждан. Аферисты либо предлагают купить билет по низкой цене, либо пугают аннулированием брони и присылают ссылку для оплаты. Сборная России по дзюдо стала второй в медальном зачете по итогам этапа Гран-при. Соревнования проходили в Китае. На счету команды 3 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовые награды. Лидером медального зачета стала сборная Японии, 3-е место у команды Германии. В заключение выпуска официальный курс валют на понедельник. Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань стоит 11 рублей 34 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 19, ветер северо-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Температура воды в Москве-реке плюс 16. Сегодня облачно, но без осадка, воздух прогреется до 22 градусов. С завтрашнего дня и всю рабочую неделю будет солнечно плюс 28. Далее продолжаем утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего.
0: Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Ох, какая у нас интересная тема будет
1: сегодня.
0: На самом
1: деле, друзья, знаете, чем ближе наш с Артемом отпуск, тем сложнее находить какие-то темы, которые мы хотели бы с вами обсудить, потому что
0: обсуждали уже все за
1: рабочий
0: года.
1: Год есть ощущение, что мы уже обсудили ну просто все, что можно, и даже то, что нельзя обсуждать, мы тоже обсудили.
0: Но тем не менее, есть...
1: Вот эту новость никогда не обсуждали, даже не то, что новость, а вообще вот это вот этот факт, который в жизни каждого человека может происходить.
0: У уборщицы украли доллары и драгоценности на 1 000 000 рублей в Санкт-Петербурге. 37-летняя сотрудница гостиницы пожаловалась на пропажу 13 тысяч долларов ювелирных изделий. Вот женщина их хранила в комнате для горничных. Вора, слава богу, нашли. Полиция вышла на след безработного мужчины. Мы хотели бы сегодня с вами поговорить о том...
1: А у вас когда-то что-то крали? Как это было? Нашли ли вы похитителя? И когда, и при каких обстоятельствах? Короче, что у вас сперли?
0: Да. Вот так все просто, но при этом, может быть, чуть-чуть грустно, но теперь уже спустя время, может быть, уже не сильно грустно.
1: Могут быть и весело. Может, вас машину угнали, это тоже...
0: Ой-ой, веселуха, Марин, конечно, да.
1: Нет, просто нет. То, что у меня сперли, это смешно.
0: А вот ты расскажешь нам о том, что смешного у тебя сперли.
1: А что у вас украли, вы расскажите.
0: Плюс 7-909-955-1030. Мы, ведущие утреннего шоу в формате 2D, ждем ваших сообщений.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Утреннее шоу в формате 2D. Было, есть и будет. То есть пробуждает. Короче, помогает проснуться.
4: Вы мне повстречались новым летом, задержались миг из глаз долой. Двинул в челюсть мне амур кастетом и пырнул под сердцем мне стрелой.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Крали ли у вас когда-нибудь что-нибудь? И если вы готовы об этом рассказать, то расскажите. Плюс 7-909-955-103-0. Сумму ущерба тоже можете написать.
2: Ты знаешь, у меня из детства самая такая пугающая история. Я помню, что у нас там был дедушка какой-то, ну не наш, а просто в деревне жил дедок.
1: Жил Дуля. В деревне дед, да.
2: Да, и про него все говорили, он сидел в тюрьме. Я говорю, а что же сделал? А он такой добрый, там животных кормил, вокруг него всегда кошки, собаки, он как дед Белоснежка. Вот, и короче...
1: Дед Белоснежка.
2: У него там все время птицы слетались ему на руку, вот это вот все. И говорят, он очень долго сидел в тюрьме, потому что он типа по молодости спер, ну, гуся. Вот, и меня так это удивляло, что такая мелочь человеку как бы сломала жизнь, да, по сути.
1: Но суть не в этом. Самое главное, что дед не сломался, молодец. Продолжает любить гусей и других животных.
2: А он, может, сам к нему этот гусь пришел.
1: Кстати, да.
2: И времена-то разные бывают. Мы у вас сегодня хотим спросить, что у вас воровали вообще? Ну, конечно, интереснее узнать, что воровали вы. Но никто же не
1: Но это другая передача, да. Это «Человек и закон» уже получается.
2: Или передача «Чисто сердечное признание» на радио «Шансон». Вот, ну, поэтому пишите свои истории.
1: Ведущий майор Демин и старший лейтенант Дым.
2: У нас как-то, у нас, ну, типа, залезли в наш погреб, а там хранилась бочка. Ну, обычно, ты знаешь, бочка, куда заливают воду, чтобы поливать в саду.
1: А, ну, металлическая бочка.
2: Да?
1: Ну, обычная металлическая бочка.
2: Так, мы расстраивались.
1: Ее у вас украли?
2: Да, у нас украли бочку.
1: С водой или пустую?
2: Ну, нет, пустую, конечно.
1: Ой, да, вот это пропажа.
2: А у тебя что, когда-нибудь воровали смешное?
1: Смешное? Нет, у меня только не смешное.
2: Не смешно,
1: но
2: мобильный вот
1: телефон и деньги. Как
2: ну, может, ты сам потерял, сказал, что
1: нет,
2: украли?
1: Нет, к сожалению, нет.
2: Мать. Роман нам пишет, сосед с детства велик стырил у меня, а любитель был выпить. Ну, вот это веселая история.
1: Да, это забавно.
2: Сейчас уже даже велик не стыришь у соседа, потому что везде камеры.
1: Это, кстати, да. Это недостаток нашего сегодняшнего утреннего часа. Потому что, что обсуждать-то, везде камеры висят.
2: Ладно, пишите свои истории, веселые и не очень, что у вас украли.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Служба по контракту заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучен. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Хотим сегодня с вами поговорить откровенно о том, что у вас крали, воровали, похищали. И напишите нам об этом, расскажите. Мы с удовольствием
2: почитаем. Ой, у меня была феерическая история. Помните, когда еще не было всяких этих модных магазинов, где пакеты выдают, ну, типа там Zara, H&M. Ну, вот у нас опять их, конечно, нет. Но когда их совсем не было, и только появились вот эти магазины, торговые центры, я помню, я в школу носила сменку в таком пакете. Ну, в общем, меня украли пакет.
1: Он был бумажный или...
2: Да, бумажный.
1: А, бумажный пакет.
2: Знаешь, сперли пакет. А я так вообще горевала.
1: Хорошо, что у тебя еще пакет из суммы не было.
2: Ты
1: бы до школы бы не донесла бы просто до школы.
2: Таких пакетов у меня до сих пор нет. А я тебе говорю, тогда в 9 классе мне казалось, это прям... Я пришла домой, я плакала. Я говорю, мама, мой пакет. Ну, в общем, это смешно, конечно, как меняется жизнь. Сейчас тут я бы, наверное, из-за пакета не особо расстраивалась.
1: А ведь все пакеты, они даже их не продавали. Их, по-моему, просто давали, когда
2: ты
1: при
2: если что-то купил,
1: пошла бы еще, купила бы носки и сказала, положите непременно в пакет. Мне нужен пакет. Мне не нужны носки, мне нужен пакет.
2: Расскажи мне, у тебя были какие-то такие трагические ситуации?
1: Трагические ситуации, да, нет так
2: особо. Ну, вот не что-то, потому что глобально у нас, у меня, конечно, тоже воровали. Помнишь, я тебе рассказывал, когда я после аварии попала в больницу?
1: Тебя золотишко
2: подрезали. Я там познакомилась с женщиной, я мама, такие приятные люди. Я их к нам пригласила в гости уже, когда меня выписали. И просто все золотишко, которое дома было, из дома всплыло. Вот так вот это было. И когда... Мама такая моя говорит, да это явно они сперли. Звони своей новой подруге, пусть она все возвращает. Я говорю, мам, ну вдруг это не она. Так у нас, ну мама говорит, никого больше дома не было, звони ей. И, в общем, я собрала волю в кулак. Мне было так это стыдно, неприятно. Думаю, ну как, вдруг это не она. А она, ой, дети играли, мы вам вернем. Ну, а потом они просто пропали.
1: А, ну, то есть просто заблокировали телефон.
2: Да, вот такая вот.
1: Оказывается,
2: история.
1: Так тоже можно было. Так, ну что, почитаем историю от наших радиослушателей. Здравствуйте, любимые ведущие. У меня украли лодку с мотором. Вроде спрятал, вроде кусты были густые. Хорошо,
2: но видно
1: не очень.
2: Ну, вы тоже лодку с мотором прятать. Конечно, ее кто-то найдет.
1: Правда, потом уже видел ее на реке, но догнать не смог. Да, что человеческие руки по сравнению с мотором лодки? Не догнать.
2: Неприятно.
1: Не догнать.
2: Слушайте,
1: это
2: ну на моторе
1: Евгения
2: же
1: история.
2: Обычно есть какой-то код. ВИН-номер.
1: Так, и...
2: Значит, можно предъявить, сказать, так, ребята, это моя лодка.
1: А как ты потом найдешь-то ее?
2: Ну, раз она где-то ходила по реке, где Евгений ее встречал. То есть это с резиновой лодкой ты ничего не, которая просто с веслами, ты не предъявишь. Скажешь,
1: Татьяна из Коломны предотвратила ограбление века.
2: Так.
1: Цыганка пыталась украть кошелек, но я ее сразу схватила за руку и отобрала, потому что в кошельке было тогда 10 рублей.
2: Слушайте, вот это
1: такая
2: смелая
1: вот история, да.
2: Отогнать грабителя.
1: Плохая цыганка. Плохая цыганка не могла...
2: Плохо сработала.
1: Ну, в смысле, да, нечисто. Вот так
2: она
1: обычно,
2: может быть, такая начинающая
1: обычно
2: была.
1: Да, работают люди, не заметишь.
2: А вот хорошая история от Светланы. Было дело совсем молоденькое, только вышла замуж, работала в детском саду воспитателем. В зале было собрание, а сумочка кошельком находилась в группе. После собрания обнаружила, что в кошельке денег нет. Это был 88-й год. Украли 15 рублей. После этого случая, находясь на работе, кошелек я всегда прячу. С напарницей договорились о месте, куда можно положить кошелек. А раньше зарплату выдавали нам только наличкой.
1: Да,
2: вот
1: такое было.
2: Вот
1: так, еще одна история. Приветствую вас из Санкт-Петербурга. Бензина почти полный бак, если точнее, даже на 500 километров.
2: Да, ехала... значит, под Питером все хорошо с бензином.
1: Ехала, да, там вроде всегда было хорошо. Вот, ехала мимо заправки, свободно, ограничений нет. Меня зовут Елена, ну а по вашей теме. Украли как-то деньги, немного, 15 тысяч рублей. Знаю кто, но, как говорится, не пойман, не вор. Ночевала у дочки подружка, девочкам было по 16-17 лет. Вечером не обнаружила денег. Вот.
2: Ну, вот тут тоже, понимаете, вот это все...
1: Подружки вот эти вот, конечно, они вот по молодости не думают, что они делают. Как бы...
2: Тем более, это все так очевидно.
1: Такая спонтанная кража. Ну, видимо, деньги лежали где-то на самом видном
2: на
1: месте.
2: На комоде. Вот у меня,
1: думаю,
2: последняя,
1: да,
2: бывшая украла мою любовь, доверие и веру в честных женщин. Больше никому не верю и не доверяю, пишет там Андрей. Андрей, надо отпустить.
1: Да, украденное чувство — это такое дело.
2: Ну, мы как бы про то, какие у вас всякие прикольные штучки воровали. Давайте продолжать тему, пишите, историй много.
1: Ну, а пока прервемся, наверное, дадим слово Дмитрию Малыгину. Может быть, вдруг он в программе «Дави на газ» нам сейчас расскажет о том, что у него забавного украли.
2: Вряд ли, конечно, но давайте послушаем.
1: Хотя у него там только одни автомобили, там вряд ли что-то веселое может быть.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Штрафы в жизни каждого автолюбителя – это явление привычное. Большая часть из них приходит с камер, но не все комплексы фото-видеофиксации одинаковые. Некоторые устанавливаются в рамках государственных программ и только в местах повышенной аварийности, чтобы предотвращать происшествия. А некоторые принадлежат частным лицам и коммерческим структурам, которые ставят их ровно там, где на самом деле ничего не происходит, но можно собрать побольше штрафов. По контракту такие лица получают процент от каждого штрафа, и для них безопасность на дорогах далеко не главное. Группа депутатов наконец-то внесла на рассмотрение законопроект об ограничении подобной деятельности. Соавтор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, отметил, что контроль за дорожным движением нельзя превращать в бизнес-модель. Удивительно во всей этой истории только одно. Частники зарабатывают на штрафах уже многие годы, а осознание проблемы появилось только сейчас. Это самая долгожданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Откровенно, сокровенно.
8: Откровенно о сокровенном.
9: Что и кто, ну, если не знаете кто, то хотя бы что, у вас крали, расскажите нам о похищенном, большой ли был ущерб, или это как у Марины, просто металлическая бочка и пакет из магазина.
10: Ну, подожди, я и про золото рассказывала.
9: Ну, ладно, золото не вернули. А, золото не вернули тоже. Да.
10: Андрей пишет: Артем, Марина, доброе утро. Не сильно приятную тему вы, конечно, сегодня затронули. У Марины рыжье подрезали, так у меня 20 лет назад с ленинградки Volkswagen Passat украли.
9: Да
10: ключи лежат до сих пор.
9: Ух ты.
10: Вот это жесть.
9: И что, не нашли, да?
10: 20 лет назад, это
9: 2006 год.
10: Но, наверное, не нашли, раз ключи до сих пор лежат.
9: Да, вот это обидно.
10: Вот это дичь, вот это грустно.
9: Прям вообще грустно, да. Особенно, если не было вот этой каска, да, это называется.
10: По-моему. Слушайте, но у меня есть подруга, она ездит, у нее Форд. Какой есть Форд? Дизельный. Какой-то турбированный Форд.
9: Во много дизельных Фордов
10: суть
9: есть.
10: Суть не в этом. Она
9: Fusion
10: до сих пор
9: есть,
10: закрывает
9: Ford
10: на ключ. У нее есть какие-то методы антиугонные. То есть так, не сигнализация, а что-то она там коробку закрывает на ключ.
9: Ой, у меня была история, то есть я тоже помню на заре, когда вот машины типа
10: воровали,
9: причем
10: гоняли
9: активно, да. А у меня была 12-я, ВАЗ-2112.
10: Да, что ты придумал? Вообще.
9: Я не придумал, нет, я вот это, на руль вот такую штуку, знаешь, ты наверное, даже
10: желтая
9: не застала. Такая вот штука на руль цепляется, такой замок, и такая палка на торпеды кладется. То есть,
10: не, я такое видела в кино.
9: Вот.
10: Я такое видела
9: вот
10: в фильмах.
9: Вот такая
10: а
9: у меня была противоугонная
10: какие-то
9: система.
10: Штуки ставили, помнишь, чтобы колеса не крутились?
9: И на колеса, и на педали в автомобиле.
10: И на коробку
9: и
10: передач тоже.
9: Да,
10: моя до сих пор пользуется, говорит, а ты что, у тебя такой штуки нет? Я такая, нет, у меня сигнализация и центральный замок.
9: А мы сейчас вот уже дожили, да, можно даже не всегда даже дверь закрываем в автомобиле.
10: Я однажды стекло забыла закрыть.
9: Вообще никаких
10: на
9: проблем.
10: На Выхино было дело.
9: У меня так ночевала несколько раз машина, и ничего, с открытым стеклом.
10: Ну, главное, чтобы не поселился никто в машине.
9: И никто не поселился.
10: Хочешь, там кто-то переночевать лег. Доброго здравия, господа ведущие. Брэд к нам пишет, наверное. Так, у меня как раз есть такая история. Отдыхали мы со старшим братом в Ялтинском военном санатории, где-то 2000 год, и за пару дней до отъезда

0: Полицию заявила, что сама нашла вора. И его, кстати, даже наказали.
1: Посадили? Да. Или оштрафовали?
0: Посадили, Марина.
1: Вот это вы следователь.
0: Да. У меня тоже такое было в общежитии, когда я жил. Возвращался я всегда, ну, как мы же там, сессия заканчивалась в июле. Август у нас, типа, каникулы, и в сентябре мы возвращались в общежитие.
1: Так.
0: И да, у меня тоже были случаи, что у меня взламывали дверь во время моего отсутствия, и тоже воровали телевизоры.
1: Это, значит, кто-то знал?
0: Телевизоры воровали
1: или
0: всегда.
1: Или по наводке?
0: Да, телевизоры воровали, да.
1: Смотри, вот у вас, вы богатые люди, у вас телевизоры воровали. А вот от Андрея милейшая история. Здравствуйте, любимое шоу. Пишет вам Андрей, город Владимир. У меня украли в свое время вот что. Пошел как-то купаться, делал ремонт в старых шлепках. Купаюсь, никого на берегу нет. Уплыл, приплыл, а шлепок нет. Пришлось босым идти домой. Вот вы понимаете, ты говоришь, пакет украли. Тут человеку шлепки сперли. Слямзили, по-другому не скажешь.
0: Да, шлепки — это обидно, обидно. Потом домой больно возвращаться, особенно если там...
1: Но это говорят, массаж стоп.
0: Говорят, это вот те, вот как раз те, кто воруют шлепки, они так и говорят, у вас будет теперь массаж стоп. Дорогие ведущие, у меня вот такая история. Во время пандемии не могла выехать в Крым из Москвы, и квартирант решил не оплачивать жилье. Когда я все-таки приехала, то он сбежал, подлец, прихватив с собой подушку, наволочку и одеяло. А потому что он теперь знал, что он будет ночевать на вокзале. И ему очень на вокзале понадобится подушка, наволочка и одеяло.
1: Слушайте, ну обидно, обидненько.
0: Да, обидно. Нет, когда не оплачивают вот за
1: жилье,
0: это обидно.
1: А у нас, кстати, когда моя сестра сдавала квартиру, у нас украли «Жизнь Ленина». Сколько там? 12 томов. И я помню, я больше всего была расстроена, хотя там много чего не...
0: Это, видимо, какой-то был качок, потому что просто так донести это все дело было не просто.
1: Главное, зачем?
0: Каждый томик весил там по
1: килограмму. Зачем человеку «Жизнь Ленина»?
0: Марин, ты думаешь, это никому не интересно?
1: Ну, подожди, если он знает, что его посадят, он
0: может
1: там
0: быть,
1: будет
0: человек
1: это читать?
0: Готовит революцию сейчас где-нибудь в Демократической Республике Конго, и ему крайне необходимо знать азы, с чего начинать. Ладно, дорогие друзья, в следующем часе мы непременно продолжим эту тему. Продолжайте писать, что крали у вас. +7 909 955 103.

Утреннее шоу в формате 2D способствует легкому и непринужденному пробуждению, не является лекарственным средством и не продается в аптеках.

0: извини, просто я устал.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северный слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
1: Реклама на радио «Шансон».
3: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
1: Радио «Шансон».

0: 9 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Запасы бензина в России составляют около 1 миллиона 700 тысяч тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом. Президент отметил, что ранее накопленные объемы топлива уже направляют на внутренний рынок. Несмотря на расходование резервов, их общий уровень остается неизменным. Путин подчеркнул, что использовать запасы необходимо взвешенно и аккуратно. Правительственный штаб по ситуации с топливом работает в круглосуточном режиме. С 1 марта следующего года российские регионы смогут временно запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Запрет можно будет вводить до 1 марта 2032 года. О принятом решении региональные власти должны будут сообщать в Росалкогольтабакконтроль, а ведомство опубликует список таких субъектов на своем сайте. Норма вводится в качестве эксперимента. В регионах, которые не воспользуются этим правом, продолжит действовать общее регулирование продажи электронных систем доставки никотина. Роскачество определило самые популярные безалкогольные напитки. Первое место занимают соки и нектары из фруктов. Их выбирают 75% респондентов, говорится в исследовании ведомства. На втором месте в списке компот и квас, в тройке лидеров газированные напитки и морс. Овощные соки пользуются популярностью у трети россиян. Четверть участников опроса назвали энергетические напитки. Исследование проводилось в городах с населением свыше 100 тысяч человек из всех федеральных округов России. В заключении выпуска официальный курс валют на понедельник, 29 июня. Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань стоит 11 рублей 34 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Москве облачно, без осадков. Воздух днем прогреется до 22 градусов. Завтрашнего дня солнечно плюс 28. Далее продолжаем утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Людочка?
2: Да, Игорь Иванович.
1: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
2: А в каком формате у вас файл?
1: Я знаю только один формат. Это 2D.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООН «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Ну что, еще раз напомним новость, которую мы сегодня хотели бы обсудить. У женщины-уборщицы украли доллары и драгоценности на 1 000 000 рублей в Санкт-Петербурге. Дело произошло.
1: И нам стало интересно, а у вас когда-нибудь что-нибудь крали, вас обворовывали?
0: Может быть, не какие-то золото, не какие-то ценности, может быть, не какие-то деньги, а может быть... Пакет из магазина.
1: Шлепки на пляже.
0: Металлическая бочка и что-то еще подобное.
1: Оля нам пишет, был смешной случай, когда собирались с подругой культурно посидеть. Купили копченых крыльев, рыбку, вино. Чего-то нам не хватило, и мы зашли в магазин. И оставили свой в пакет ящики, потому что продавцы в магазин со своим пакетом нас не пропускали. Мы выходим из магазина, а вот этот вот ящик, где камера хранения в магазине, оказался вскрыт. Обратились к работникам магазина. Они отказались разбираться, потому что они не несут ответственности за вещи, которые оставлены в этих ящиках. После этого случая не оставляю вещи в магазинных ящиках хранения никогда. Слушайте, наверное, так вкусно пахли ваши копченые крылья.
0: Что просто кто-то не мог удержаться.
1: Улетели. Рыбка и вино улетело на крыльях.
0: А я сейчас вспомнил, я когда-то жил в Балашихе. Да. Было время, когда я жил в Балашихе.
1: Были времена.
0: Недолго, жил в Балашихе. И там я катался на велосипеде, купил себе велосипед, и у меня его свистнули прямо из подъезда. Хотя закрывался этаж. Вроде как, вот на 4 квартиры.
1: Ну, это ж кто-то из соседей припер его.
0: Скорее всего. Но ведь да.
1: Они знали, а этот долго тут не задержится в нашем машине.
0: Да,
1: скоро уедет.
0: В свою трешку в Москве. Давайте у него своруем.
1: Ты будешь читать другие сообщения?
0: А, да. Ну, в юношестве у меня украли мопед Верховина 5. Я полулета работал, чтобы ее купить, а ее украли, пишет нам Анатолий. Анатолий, может быть, вы слишком на нем это газовали и кого-то просто подбешивало вот этот вот звук. И они такие, давайте тишину вернем в наш район. И просто организованно куда-то перепрятали вашу Верховину.
1: В какой момент рубрика «Откровенно сокровенно» перешла в рубрику «Фантазии Веснухина», то есть Артема Демина. Это что такое?
0: Что это? Ты сейчас мою настоящую фамилию всем рассказала.
1: Пусть все знают. Веснухин. Нина из Курска на связи. Доброе
0: ты
1: утро.
0: Ты всем рассказала, что меня зовут Геннадий Веснухин. Ну, спасибо тебе, Анжелика Туманова. Да, дорогие друзья, маски сорваны.
1: Боже мой, это точно чай ты пьешь? Нина из Курска на связи. Доброе утро, дорогой радио. Мне дошло до смешного. В бассейне, в раздевалке у меня украли шапочку и очки. Я отвернулась на секунду, а их и след простыл. Я помню, кто-то был рядом. Кстати, какая судьба Марина двух тортиков? Они доехали? Вся Россия об этом думала все выходные.
0: Ну, кстати, мы и держали кулачки. Правда, все России мы держали кулачки за твои тортики.
1: На лице. Щеки мои увеличились. Все хорошо.
0: Ребята, ну Марина съела...
1: Сумка, холодильник творит чудеса,
0: Марина,
1: потому что я...
0: съела 4 килограмма торта.
1: Ну нет, ну
0: причем такая, я тебе привезу утром в понедельник, я тебе привезу, если будет бензин. Бензин есть, Марина приехала, тортиков,
1: слушайте,
0: извините,
1: ну, понимаешь,
0: меня.
1: Дорога дальняя.
0: Казенный дом, я понимаю, да, Марина, это сейчас продолжение нам не нужно. В общем, продолжайте писать, +7 909 955 130, но еще же в этом часе у нас будет мега-розыгрыш.
1: Счастливая каюта, конечно. Если вы еще на сайте Радио Шансон не прошли регистрацию, срочно это исправьте, вам нужен загранпаспорт, и чтобы вам было 18 лет.
0: Да, это вот все, что вам нужно.
4: Реклама на Радио Шансон.
5: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно.

0: Решение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
2: Дымова и Демин.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, Вариха, рецидивистка Надежда нам пишет. Так. У бабушки в деревне вечерами мы воровали в соседском саду яблоки. Яблоки были маленькие и кислючие. Зачем мы лазили, зачем мы их воровали, непонятно. А так, да, если по теме, то у меня несколько раз пытались кошелек из сумки вытащить. Но неудачно, потому что я очень внимательная. Очень неприметная внешность всегда у воров. Они все небольшого роста, все щупленькие. И все они совсем не похожи на Садальского из фильма «Место встречи». Ну, воровать нельзя. «Место встречи» изменить нельзя. Кошелек, кошелек. Какой кошелек?
2: Мне кажется, никогда непонятно, как выглядит реальный воришка, потому что людьми движут разные какие-то вещи. Ведь кто-то может украсть от голода. Кто-то, потому что у него просто клиптомания.
1: А у кого-то это просто профессия, Марина.
2: А у кого-то, ну, профессия, да?
1: И да, к сожалению, как воруют в Европе, например, в Испании или там в Италии, это просто
2: что-то.
1: Слушайте,
2: ну это дичь. Нам все время говорят, вот, Европа, вот, а и что?
1: Там приезжают румыны. И они профессиональные все.
2: А, не уговаривай на румынов. Может быть, дело не только в них.
1: Слава богу, нас не слушают в Румынии, потому что они... Потому что мы не вещаем на румынском. У нас принципы. Мы не вещаем на румынском языке.
2: Чистоту не выиграли. Нелли из Димитровграда на связи. Всем привет. Была у меня подруга Галина. Ну, как не придет в гости, что-нибудь да свистнет. Сколько косметики у меня ушло. Даже умудрилась как-то мои новые брендовые кроссы утащить. Я ей говорю, для чего? Мы с тобой едим из одной тарелки как можно. А она мне, извини, у меня, походу, клип. Но я же тебе потом возвращаю все обратно.
1: Когда все заканчивается. Пустые эти тюбики, я же тебе возвращаю. Так, у меня было смешное воровство, пишет Надежда. Сняли с веревки модные в то время брюки, расклеенные. Одна не очень чистая на руки соседка. Но они вскоре переехали, пока я поняла, что случилось. Вот так вот, брюки расклеенные.
2: Ого.
1: Или все-таки они были расклешенные?
2: А может, расклешенные?
1: Расклешенные.
2: Расклеенные, как непонятно.
1: Расклеенные брюки,
2: это
1: да, никому не нужны.
2: Это вряд ли брюки в технике декупаж. Владимир нам пишет, у меня в 1983 году украли джинсы из комнаты в общежитии. Мне их привезли из Германии. Я только успел их примерить, спрятал под матрас, ушел на занятия. А когда вернулся, то увидел, что дверь сломана, а джинсы отсутствуют. Даже не успел их поносить, помодничать. Прошло уже больше 30 лет, а я все еще их вспоминаю. Слушайте, ну кто-то по наводке, ведь кто-то знал, что у вас появились джинсы. Кто-то, наверное...
1: Кто привез, тот и 100%.
2: Реально?
1: Ну да.
2: Вот это да.
1: Скажет, я ему привезу, возьму с него деньги.
2: Я а тебя породил, я тебя...
1: Так, пару лет назад, когда была в гостях у дочки, пишет нам Елена в Сочи, пошла в магазин. Сначала сходила за сладостями и фруктами, а напоследок решила зайти в сетевой магазин около дома за молочкой. Поставила пакеты с продуктами в ячейку. Это ты, что ли, уже читал?
2: Нет.
1: Поставила пакеты с продуктами в ячейку, закрыла. Похоже, так долго ходила по магазину, что мои продукты, купленные ранее, меня не дождались. Причем их забирали дважды. Сначала как-то открыла и забрала их женщина, но, походив с ними около отдела с разливным пивом, поставила их обратно. Но дверку почти не закрыла, и почти сразу подходит такой подвыпивший мужичок и снова забирает мои продукты и уходит из магазина. Продавцы мужичка, посмотрев в камеру, узнали, и когда он пришел в следующий раз, они показали ему видео и позвонили моей дочери. Он возместил стоимость унесенных продуктов, извинился и сказал, что, ну, был немножечко... На веселе.
2: От шофе.
1: От шофе.
2: Ну, кстати, вот да. Еще и в магазине, когда что-то могут у тебя.
1: Ладно,
2: упереть.
1: Сделаем небольшую паузу, скоро вернемся.
0: Реклама на радио «Шансон».
3: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
9: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 500
8: 54 20.
0: Радио «Шансон».

0: утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио Шансон.
1: Я есть друган, он веселый пацан. Кое-кто его знает из вас. Мы всегда с ним вдвоем, вместе песни поем, и о нем мой печальный рассказ.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, еще несколько минут, почитаем ваше сообщение по поводу краж. Что у вас такого своровали?
2: Вот смотри, о чем какое вспомнить. Грустное сообщение.
1: И грустно, и весело одновременно.
2: От Давай. Дмитрия из Самары. Доброе утро, любимое радио. У нас буквально вчера ночью, разбив стекло, 14-летний мальчик проник в пункт выдачи заказов и, прощупав все товары, он украл только одну шоколадку. Хотя товара там было больше, чем на 1 000 000 рублей. А его задержали и передали сотрудникам полиции.
1: Бедный мальчик.
2: Ну вот это реально жесть. Ну, это правда, же говорит мальчик. О том, что просто
1: хотел
2: жалко ребенка.
1: Хотел есть.
2: Ну,
1: да,
2: вот просто грустная
1: история.
2: Нет слов. Да.
1: Грустная
2: Знаю,
1: история.
2: Что везде камеры, и, конечно, дети об этом совершенно не думают.
1: Дмитрий, ну, я думаю, вы же не будете писать на него заявление и бедному мальчику ломать жизнь из-за одной шоколадки, да?
2: Главное, ну, чтобы ничего больше ему там не приписали.
1: Надо просто мальчику, да, чтобы с ним поговорили.
2: Провели беседу.
1: Провели беседу, да, без каких-то там и лишних физических, там, не знаю, наказаний, но просто.
2: В общем, мальчику желаем удачи и милосердия тем, кто с ним будет все-таки
1: да.
2: вести
1: ну,
2: какие-то
1: Ну и с родителями
2: беседы.
1: Надо тоже разговаривать. Если у мальчика есть родители, они должны заботиться о том, чтобы ребенку была
2: концов.
1: Хотя бы шоколадка. Да, всем привет. А мы в детстве шалили и крали яйца в магазине.
2: Да.
1: А потом их били. Это было во времена Союза. Яйца стояли в ячейках по 30 штук. И всегда можно было незаметно парочку вынести. Парочку ячеек или парочку яиц?
2: Парочку яиц,
1: Александр.
2: Наверное.
1: Ох, Александр.
2: Борис
1: ну,
2: нам
1: некрасиво.
2: Пишет. У меня такой случай, да смешно. Было это в 90-е. Утром на работу одеваюсь и вижу, что нет радиоприемника на тумбочке. Ну все, думаю, снял, положил на крышу, пока... сумки с багажника доставал, про него забыл. Прощаю приемник, я так понимаю, это из автомобиля приемник. Выхожу к машине, а он, родной, так и лежит на крыше. Этим дело не кончилось. Вечером еду с работы, остановился купить хлеб, и не было меня буквально 5 минут. Выхожу из магазина, машина открыта, приемника нет, карма.
1: И у меня тоже такое было.
2: Магнитолу умыкнули.
1: У меня такое же было, магнитолу умыкнули, у меня тогда было...
2: А что, раньше прям надо было всегда доставать магнитолу, да?
1: Слушай, да, люди нормальные доставали магнитолу, они нормальные, как я, снимали просто морду. У нас раньше у магнитола морда отстегивалась.
2: А, ну вот эта
1: да,
2: часть.
1: Да, передняя ага. панель. И как бы, ну, вроде никому магнитола без панели особо не нужна, казалось бы. И все равно морда у меня была, а магнитолку своровали.
2: Ну, морда у тебя осталась до сих пор, так что не переживай.
1: Сейчас, Марина, было неприятно. Неприятно.
2: Это твой сленг из 90-х, не всем понятен. Нас слушают зумеры.
1: Зумеры! Вы что тут делаете? Привет,
2: морду у меня украли.
1: Морду у магнитола, я сказал, украли. Так, привет, прекрасная программа, прекрасные ведущие. Это Олег из Кыштыма. Моя жена украла у меня свободу, но я ее амнистировал. Очень люблю и не жалею. Как вы могли амнистировать жену, если вы ее даже не арестовали?
2: Так, откуда ты знаешь, какие там у людей ролевые игры? Что ты начинаешь? После прошедшей моды на MP3-плееры дружок, который тогда бывал в гостях, просил подарить ему этот плеер. А он мне был дорог, так как мне ему самому подарили этот плеер. Так вот, в какой-то момент я не могу его найти. Обыскал все. Ну нет, и все тут. Единственным успокоением было, что он мог завалиться за советскую мебельную стенку. Несколько лет от Надежды жила, но при наступлении ремонта оказалось, что плеера там нет. И, конечно, нет у меня доказательств, что украл это тот приятель, но вариантов других-то нет, пишет Руся. Да, плеер обидно, что
1: так, Екатерина, дело было в Ленинграде. Зашли в магазин, чтобы купить продукты к поезду. Все купили, пересчитали пакеты, пошли. Но что-то нас беспокоило, мы снова пересчитали пакет. Оказалось, что один был лишний. Посмотрев содержимое, выяснили, что это не наш пакет. И мы отправили самого молодого обратно в магазин вернуть. Так, вот кража, хоть и не случайная, но... Хоть и случайная, но не произошла.
2: Ну, это милая история.
1: И да, это от Ирины. И Андрей из Находки пишет, в лихие 90-е была гостинка. Почти 8 метров пользовались ей редко. Прихожу, дверь сломана. Украли литр спирта, абсолют. 1 килограмм сахара, макароны и гречку. Но самое обидное, 2 новые книги. Том Пикуля и том Дюмы.
2: О, жалко.
1: Я тогда собирал книги. Следственные действия как начались, так и закончились. Меня спросили, считаю ли я ущерб значительным. Сказал, что нет, не считаю. А книги пришлось купить новые. Андрей, город Находка. Ну что, дорогие друзья, у нас впереди игра. Счастливая каюта. Если вы регистрировались в игре, то прямо сейчас находитесь рядом с своими мобильными телефонами. Обязательно их берите, когда мы будем вам звонить. Ну а если еще не зарегистрировались, то у вас все впереди. Регистрируйтесь на сайте.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Ну, это экстренный выпуск.
3: Экстренный выпуск, друзья. Нам только что написала невероятная наша подруга и постоянная слушательница из Петербурга, певица Афина. И она пишет, что: дорогие любимые, слушаю вас и хочу рассказать свою историю. Как-то я была с концертом в Краснодарском крае и увидела, как жестоко хозяин обращается со своей собачкой. Я попросила его отдать мне. Он мне сказал: это моя собака, что хочу, то с ней и делаю, я вам ее не отдам. А через 3 дня мне уезжать обратно в Петербург, и я поняла, что не хочу оставлять здесь этого песика. В общем, я его украла, и он прожил у моей мамочки счастливый и беззаботный почти 15 лет своей собачьей жизни. Вот такое воровство я приветствую, а все остальное для меня это непонятно. Вот такая вот невероятная, душещипательная история от Афины. Афина, спасибо тебе большое, что слушаешь нас, что нашла в своем плотном графике время, чтобы написать нам это сообщение, потому что это действительно история про то, какая у Афины добрая душа и какое благородное сердце.
2: И какая она рисковая женщина, провернула операцию.
3: Ну, то, что она рисковая женщина, мы знаем.
2: Да, в общем, спасибо огромное, прекрасная история. Ну, а мы совсем скоро начнем звонить нашим радиослушателям, чтобы предложить вам выиграть у нас счастливую каюту.
4: На радио «Шансон» реклама.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в «Роско». Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кура черноголовка. ОГРН 121-770-025-3671. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
7: Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: С нами просыпаются города России.
10: Утреннее шоу в формате 2D на «Радио Шансон».

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Это «Счастливая каюта» на радио «Шансон», дорогие друзья.
2: Это как вы каждый раз заставляете нас нервничать?
1: Очень,
2: вот вы прошли
1: очень,
2: регистрацию
1: очень.
2: На сайте, у вас есть загранпаспорт. Вы подумали, что была не была, дай-ка зарегистрируюсь на сайте radioshanson.ru. Мы вам звоним, названиваем, наяриваем, никто трубку не берет, по вторым линиям разговариваем.
1: Ну, пожалуйста, Валерия Александровна, звоните.

0: С первым заданием вы справились.
1: Взяли
0: вы
1: трубку.
0: Сняли трубку. Теперь задание номер два. В течение 60 секунд необходимо вам ответить правильно на три вопроса. Один вопрос про Турцию, второй вопрос про шансон, третий вопрос про кинематограф. Классик кинематографа.
1: Василий, вы из какого города?
2: Город Рыбинск, Ярославская область.
0: Прекрасно.
1: О, Рыбинск, прекрасно. Ну все, 60 секунд и три вопроса.
0: 60 секунд, поэтому отвечайте быстро. Воспользоваться подсказками из интернета вряд ли получится, потому что не уложитесь.
3: Время пошло.
1: Кто написал слова песни «3 сентября»? Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум, Игорь Николаев. Слова к песне.
2: Михаил Шуфутинский.
0: Угу. Знаменитая местность в Турции, где все летают на воздушных шарах, называется Каппадокия, Белек или Бодрум?
2: Где? Первый вариант.
0: Все летают в Каппадокии. Так.
1: Что приехал собирать на Кавказ Шурик в фильме «Кавказская пленница»? Песни, анекдоты, тосты.
0: У вас есть возможность изменить вариант в первом вопросе.
1: Кто написал слова песни 3 сентября?
0: Никто
1: не исполнил. А
0: да.
1: Кто написал текст песни? Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум, Игорь Николаев.
2: Игорь Николаев.
0: Итак, вы ответили на три вопроса. Вы уже ответили же, да? Мы можем принимать Игорь Николаев как вариант, правильно?
3: Ваше время истекло.
0: Игорь Николаев, Каппадокия и тосты. И вы
1: справились. И теперь
0: справились.
1: Все три варианта правильные. Видишь, люди нервничают. Иногда нужно так вот намекнуть.
0: Ну что, да, нужно намекнуть. Ну что ж, вы молодец. В любом случае попадаете в наш суперфинал, который состоится уже 14 августа. Будьте наготове, будьте во всеоружии, обязательно снимайте телефон 14 августа.
1: И трубочку
0: августа.
1: Не вешайте, да. Мы вам секретный код каюты назовем для того, чтобы...
0: Ну, а мы, что нам остается? Нам остается сказать, что прямо сейчас, Марина, у нас с тобой гороскоп. Готова ли ты?
1: А, гороскоп. Я хотела еще номер сказать, циферку. Хорошо,
0: циферку
1: готова.
0: Потом скажешь, да. Сейчас пока гороскоп, и потом, естественно...
1: Если что, мы Василию перезвоним.
0: Нет, Василий счастливая нас ждет.
4: На радио «Шансон». Звезды на ладони. На радио «Шансон».
0: Итак, это 29 июня, понедельник на календаре. Смотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, успех будет зависеть от ваших личных контактов. Вам будут звонить люди, с которыми вы очень долго не общались. Не отказывайте, снимайте трубки, общайтесь. А совет песни «Сушнячок» Валерий Курас.
1: Тельцы, вам никуда не деться сегодня от повседневных забот. Больше внимания потребуют дела домашние. Ну и работа тоже сегодня много сил будет забирать. А ваша песня «Поцелуй меня, удача» Анатолия Полотна. Но и Феди Карманова.
0: Близнецы, вы решите все свои проблемы и наладите отношения с тем, с кем были в ссоре. Все будет складываться очень хорошо. Для настроения вам песня «Москва. Бизнес-ланч» Александра Буйнова.
1: Раки, неделя это не принесет вам значительных изменений, но это даже к лучшему. Размеренные дни дадут вам время отдохнуть и прийти в себя. А ваша песня сегодня «Белая полоса» Артема Демина.
0: Львы, не следует критиковать своих друзей и родных, а также обижаться на них по пустякам. Вам нужно научиться смотреть на этот мир чуть проще, чем вы привыкли. Настроение дня в песне «Код да Винчи» Стаса Михайлова.
1: Девы, вы сможете сосредоточиться на домашних делах и начать давно назревавшие ремонтные работы. Ваша песня сегодня «Коммунальная квартира» группы «Дюна».
0: Весы, постарайтесь увернуться от решения проблем, ведь они скоро исчезнут даже сами, растворятся. Сегодня не нужно принимать важных решений, и время проведите вы с родными. Совет дня песни «Огонь» забытых мной цитат Ирины Круг.
1: Скорпионы, не рекомендуется в этот понедельник начинать реализацию крупных проектов. В вашем окружении есть кто-то, кто будет вам всеми силами мешать. Ваша песня в этот день «Женщина курит на лавочке» группы «Сентябрь».
0: Стрельцы, не стоит принимать важные решения, мысли об увольнении допускать не следует. Советы правильный настрой вы всегда найдете в песне «Вальс Бастон» Александра Розенбаума.
1: Козероги, если хотите избежать недоразумений с партнерами, то следите за тоном своих высказываний. Иногда стоит добавить хотя бы улыбку, и ситуация сразу заиграет новыми красками. Ваша песня «Дурак, ты Вася» группа «Лесоповал».
0: Водолеи, старайтесь не обижаться на едкие высказывания коллег. Не говорите им, что они неправы. Будьте выше этой мелкой возни. Ваша песня «Малибу» Сергея Трофимова.
1: Рыбы, в погоне за острыми ощущениями вас будет привлекать именно то, что недостижимо, но помните, лучше синица в руках, чем журавль в небе. А ваша песня сегодня — подмосковная рыжая львица Султана Лагучева, которая уже через...

Через несколько минут появится в нашей студии, да не один, а с продюсером и композитором Виктором Дробышем. Если у вас есть для гостей вопросы, обязательно их пишите в нашу студию.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему «Валан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Служба по контракту. Заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучен. 8-800-222-59-00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
7: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
8: Радио «Шансон».
9: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: шансон.
1: 10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В июле в России вступает в силу пакет новых законодательных норм, направленных на борьбу с криминалом, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ключевые инициативы призваны защитить финансы граждан и обезопасить рынок недвижимости. Банки и микрофинансовые компании теперь смогут оперативно запрашивать данные из всех бюро кредитных историй. Это поможет блокировать попытки преступников оформлять займы на граждан без их ведома. Дополнительная защита появится у несовершеннолетних. Законные представители получат право контролировать операции по вкладам детей. Изменения грядут и в миграционной сфере. С 27 июля пошлина за получение гражданства вырастет до 50 тысяч рублей. За временное проживание до 15 тысяч, а вид на жительство обойдется в 30 тысяч рублей. Минпросвещение модернизирует стандарт дошкольного образования. В него планируют включить обязательные базовые требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания для детских садов. Министерство также развивает программы знакомства дошкольников с наукой и укрепляет кадровый потенциал. С 1 сентября вводятся изменения в работе детсадов. Они затронут музыкальный репертуар, оформление помещений, образовательной программы и методику занятий. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. В заключение выпуска официальный курс валют: доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань стоит 11 рублей 34 копейки. Далее в утреннем шоу в формате 2D «Звездный завтрак». Мария Деева, радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии «Юсуповская больница» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Звездный завтрак на радио «Шансон».
0: Итак, дорогие друзья, это «Звездный завтрак» на радио «Шансон», и мы с огромным удовольствием встречаем сегодня наших звездных гостей. Султан Лагучев и Виктор Дробыш. Доброе утро,
3: доброе,
0: дорогие друзья.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Так красиво нас еще никто не объявлял. Суставы, колени, протезы.
4: Ну вот же, юбилей был в выходные, мы подготовились.
3: Специально.
0: Рассказывайте, как отметили юбилей.
3: Вы знаете, я даже несмотря на вашу замечательную рекламу, обращаться туда не буду, потому что прошло все здорово и без потерь. Так что спасибо большое, все было красиво.
0: Так, ну объясните нашим радиослушателям, почему вы сегодня решили прийти вдвоем? Это же ваше первое такое совместное появление на радио «Шансон». Султан.
5: Совершенно верно. И пришли мы неспроста. У нас вышла вторая песня по счету. Первая песня все слышали.
4: Попучится. Только что ее послушали,
5: да.
4: Песня,
5: да,
4: «Попучится».
5: Вся Россия услышала кавер-версию «Попучицы», всем понравилось. И мы решили, вот Виктор Яковлевич, мы с ним за игрой в нарды, он предложил мне спеть песню.
0: Ты проиграл, короче, в этой игре.
3: Да вы знаете, при этом еще я и проиграл. Поэтому мне и пришлось на гармошке играть в «Лужниках».
0: Кстати, да, это замечательное видео, которое уже собрало миллионы просмотров. Мы тоже посмотрели, как вы собрали «Лужники». Это было супер.
3: Но вы знаете, а теперь такая история, что все говорят: Виктор Яковлевич, зайдите к нам, пожалуйста, гармошечку возьмите. Я говорю: секунду, я играл рок всю жизнь, я там на пианино.
4: Ну все, с возрастом все приходят к «Шансону».
3: Все забыто, я теперь гармонист.
0: Но это гены. Мы русские, гармошка, она просто, мне кажется, как и балалайка, это инструменты, на которых мы обязаны уметь играть.
3: Никуда не деть, это наша история. Буду ходить с гармошкой.
0: Ну рассказывайте про новую песню, что это за трек, когда мы его уже услышим.
3: Я думаю, что услышим мы его сегодня, потому что даже если вы не захотите его ставить, мы вас будем заставлять, уговаривать.
0: Хорошо.
3: Умолять. Нам кажется, Султаном, что это победа. Эта песня долго-долго лежала и ждала своего рыцаря, который сможет ее спеть, донести до людей. Поэтому, я считаю, мы его нашли, и все состоится с этой песней.
0: Вы написали только музыку или слова тоже ваши?
3: Нет, слова Протасовой, поэтому вот песня давно, правда, лежала. Так бывает. Вот «Я тебе не верю» с Лепсом 8 лет. Я, во-первых, не знал, кто может спеть ее. А потом я не знал, кто может спеть ее с Лепсом, когда я придумал, что это Григорий будет петь. И вот так вот этот процесс шел 8 лет где-то. Но зато она случилась, и было круто.
0: Вы неторопливый человек.
3: Нет,
0: в этом плане, да?
3: Нет, торопиться некуда. Либо это бывает вот так вот. 3 минуты, песня написана, слава пришла, на следующий день спела, и «Одиночество» через месяц уже на первом месте. Вот так тоже бывает.
4: Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, а потом продолжим и узнаем, как еще бывает.

0: Звездный завтрак на радио Шансон.
1: Это «Звездный завтрак» на радио Шансон. Дорогие друзья, у нас сегодня необычный «Звездный завтрак». Обычно один гость приходит. Сегодня два гостя. И какие? Виктор Дробыш и Султан Лагучев. И, конечно же, мы необычайно счастливы, что этот час общаемся вместе с гостями. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь, присоединяйтесь. Плюс 7-909-955-103-0.
2: Виктор Яковлевич, поздравляем вас с прошедшим днем рождения. Желаем счастья, спасибо, здоровья. Пусть исполняются все ваши мечты. Расскажите, вы уже как-то отмечали день рождения или ждете осени, чтобы отметить его в лайф-арене юбилейным концертом?
3: В тесном семейном кругу я отметил. Но самое главное, это событие, которое пройдет 18 октября в лайф-арене. Это будет мой концерт «18 друзей Дробыша». Там будут самые лучшие, любимые, которые исполнят мои песни. И вы знаете, мне так приятно, что все артисты, а это все... Ну, даже не звезды, а суперзвезды. Это Лепс, Михайлов, Валерия, Лолита и многие другие. И молодые, Мод, Мэри Гу, и Марфа, и многие другие. Все очень серьезно к этому готовятся. И мне нравится, например, реакция Стаса Михайлова. Он говорит: «Витька, ну давай мы сделаем что-то такое, ну вот что-то такое грандиозное». Я ему показываю, он говорит: «Не, это не грандиозно, давай сделаем вообще, чтобы вот совсем такое». Я говорю: «Да ты уже, когда спел песню «Без тебя, без тебя», ты уже, в принципе, грандиозное сделал». Он говорит: «Нет, надо еще». И вот мне нравится, что люди так вот... Лолита приезжала ко мне вчера, и мы сидели, готовились к этому концерту, который будет еще через 4 месяца. Но я хочу, чтобы это был такой праздник искусства. Поэтому мне очень приятно, что отношение больших-больших артистов, кстати, даже вот артистов, которые представляют вашу радиостанцию, у них такое очень серьезное отношение, подход к этому концерту. Поэтому слава богу, что люди так ко мне относятся и хотят сделать из этого серьезное событие. Поэтому я буду очень рад видеть вас 18 октября в лайф-арене. Я думаю, будет круто.
1: Вы сами споете, что ли?
3: Вот если я запою, то вызывайте тогда скорую помощь и считайте, что я сошел с ума. Я знаю, что возраст людей иногда подкашивает, и они, не умея петь, начинают петь. На мой взгляд, это...
1: Но то, неужели нельзя научиться петь, если ты вот не умеешь?
3: Вы знаете, можно. И вот. Можно петь плохо.
2: Но
3: мне кажется, когда я всю жизнь занимаюсь и делаю так, чтобы люди, которые умеют петь, добивались успехов и пели, и я всегда борюсь с теми, кто вот этот шлак, который бывает на нашем небосклоне, который... Ничего страшного, что появляется много плохих песен, плохих артистов. Жалко только, что они занимают место тех, кто действительно талантливый, кто действительно несет какой-то посыл в долгую. А они потом быстро отваливаются, но они в моменте забирают вот это вот, вот место для каких-то ярких людей. Поэтому вот мне как раз кажется, что я ни в коем случае не должен занимать чье-то место. Потому что я хорошо играю на рояле, неплохо на гармошке, как оказалось.
1: Да, мы посмотрели.
3: Я могу сочинять, могу делать аранжировки. Неужели этого мало? А люди, которые реально круто поют, они будут круто петь. Один из них — Султан Лагучев.
2: Кстати, если отмотать немножко назад, первая ваша совместная работа была эта песня «Попутчица». Когда вы, Виктор Яковлевич, впервые вообще услышали творчество Султана Лагучева и поняли, что хотите что-то совместное придумать?
3: Вы знаете, ну я же живу в этой стране. И мне кажется, ни одного человека не было, который мог обойти его хит.
1: «Горький вкус» называется.
3: Да, я понимаю, вот. Понимаете? И поэтому я был тоже поражен, как радиацией этим хитом. Я знал, кто он такой, но когда я увидел его на проекте «Битва поколений», когда он спел песню, которую когда-то 25 лет написал назад для Славы, вот это было круто. Для меня это было просто очень круто. Я подошел, сказал: «Давай, приходи в студию, сделаем ее по-настоящему, здорово». И наверное, что-то получится. И ведь, наверное, что-то получилось. И результат — это сотни миллионов скачанных этой песни в сетях.
2: Даже если взять аудиторию радио «Шансон», которая очень трепетно относится к первоначальным версиям и не очень любит каверы или когда новые версии. Не, наши слушатели песню приняли, полюбили, и не было ни капли осуждения, что до этого ее прекрасно исполняла Слава.
3: А потому что без фальши, вот пускай скажет Султан.
4: Когда мне пришла эта песня, предложение спеть эту песню, я такой подумал, по-моему, она женская, говорю. А потом мне там именно те люди, которые занимались этим проектом, прислали текст на мужской лад, и я думаю, спою.
1: Они просто убрали
4: Я вообще ждал, что я спою «Одиночество». Я вообще очень сильно этого ждал. Да. Я такой еще возмущался. Она горький вкус поет, а почему я «Одиночество» не пою? Да, и слава богу, что так получилось, попалась мне попутчица. Мы начали работать над треком. Нам прислали кусочек бита, мы на этот бит напевали. Потом я попросил своего друга добавить чуть-чуть фольклора кавказского. И вот она приняла свой окрас, и мы на студии вот с командой записывали именно голос. И что-то я без настроения пел. И один раз, нечаянно...
2: Подожди, как-то... а что было дальше, мы узнаем через несколько секунд. Нам нужно сделать небольшую паузу.
0: «Звездный завтрак». Хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
5: Третье место. Ирина Круг. «Губы Наташки».

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».

0: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18.
2: Реклама на радио «Шансон».

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Радио «Шансон».

0: Завтрак на радио Шансон.
1: Это «Звездный завтрак» на радио Шансон. И у нас в гостях Виктор Дробыш и Султан Лагучев. Уже совсем скоро мы услышим новую песню «Роза черная». Ну а пока Султан расскажет, чем же закончилась история с записью трека «Попутчица».
2: Так вот, у меня не было настроения, я записывал, и что-то не получалось, не получалось. И в моменте я просто начал дурачиться и такой спел, расскажи. И вот команда говорит, во-во-во, так спой. И остановили меня на этом месте, и я начал вот продолжать.
1: А там, вообще детский... буква «Р» — это твоя любимая, потому что даже с песни «Горький вкус» там тоже много «Р» в слове «Горький».
2: Ну да, да.
3: Я считаю, его могут скоро назвать там «Мистер Р». Да, чемпион по «Р».
2: Да.
1: Ну, кстати, да, почему нет?
2: Вот так и родилась, короче, эта песня. А потом мы ее красиво культивировали с Виктором Яковлевичем после проекта. Они, конечно, свою профессиональную лепту внесли и сделали эту песню. Звучание этой песни нам высочайшим максимально.
1: Это уже мы сейчас про аранжировку, да, когда ты говоришь
4: оккультивировать. Султан, скажи, легко ли тебе работалось с Виктором Яковлевичем? Сразу ли вы сошлись или были какие-то сложности при аранжировке и работе над песней?
2: Ну, вы знаете, Виктор Яковлевич опытный человек. Он с такими, как я, давно уже сталкивался и знает психологию хорошо артистов. И я, как, ну, как бы с уважением очень отношусь к старшим. Виктор Яковлевич принял тепло. Я хочу отметить, что при работе в студии испытывал максимальный комфорт. Обычно я записываю голоса по 6-7 раз, а с Виктором Яковлевичем такой проблемы не испытывал, потому что он знает конкретный вот, опыт, ему позволяет сразу вычленить самые хорошие дубли голосовые, и он как бы...
1: Просто Виктор Яковлевич умеет экономить свое время, все это понятно.
4: Звучит как тост вообще.
3: Возраст подпирает, надо быстрее.
1: Можем не успеть. Давай, давай, два дубля хорошие.
4: Вы сразу заметили в Султане какой-то потенциал? Я к тому, что он все-таки из той серии, когда человек, ну, по сути, из интернета пробился. Люди сначала... То есть не так, что его увидел кто-то из продюсеров, а как будто бы его сначала услышали
1: самородок.
4: Люди. И мы даже на радио, мне кажется, из разных... Из автомобилей мы поняли, что что это за парень, где звучит из каждого автомобиля. Мы его слышим, почему нас нет в эфире. Вы как вообще вот именно его оцениваете?
3: Я говорю, первый раз я его увидел прямо на проекте и сразу через буквально там несколько минут его пение, поведение, я не знаю, это же химия, вы понимаете,
1: да,
3: это
1: да,
3: трудно
1: да,
3: объяснить,
1: да.
3: Что он делает. Танцует, нет, двигается, как поет. Вот после того, что он сделал, там буквально после первой песни, я понял, что было бы круто с этим парнем что-то сделать. Хоть это совсем не мое, ведь это действительно я никогда не занимался такой музыкой. А когда он спел «Попутчицу», я просто понял, что нужно... брать, подходить, брать его за грудки и говорить, брат, давай что-нибудь сделаем, расскажи мне. Кстати, очень здорово, когда вот некоторые песни так круто заходят. Вот я приоткрою секрет, к 18 октября в свое время группа The Hatters, мои друзья, произвели фурор, они сделали песню «Знаю, скоро тебя потеряю». Они сделали это так здорово, что потом на всех концертах стадионных я там иногда с ними выходил, и я ощущал, что я реально какой-то крутой чувак, потому что там 15 тысяч просто орали эту песню. И сейчас они к 18-му делают песню «Одиночество».
4: Вау!
3: Потому что... И я уверен, что это будет что-то сумасшедшее. Это будет специально для концерта, это будет необыкновенно. Конечно же, Слава не обидится, но это будет просто супер. Я понимаю, что они хотят сделать. И вот, вот именно такие моменты делают из концерта... события.
1: Слава не обидится, но несколько нецензурных рилсов мы обязательно увидим. Да.
4: Дорогие друзья, билеты, кстати, уже в продаже. 18 октября, Москва, Лайф-Арена. Возрастное ограничение 6+.
1: Ну а теперь, дорогие друзья, делайте громче, потому что в нашем эфире премьера «Роза черная» поет Султан Лагучев.

0: Звездный завтрак на радио Шансон.
1: Звездный завтрак на радио Шансон у нас сегодня необычайный. Мы сегодня так здорово завтракаем. У нас в гостях Виктор Дробыш и Султан Лагучев. И только что мы услышали невероятную песню «Роза черная». Я думаю, что это стопроцентное попадание в душу каждого нашего радиослушателя. Спасибо
2: роскошная
1: вам
2: огромное. Роскошная песня. Да. Уже приходит огромное количество отзывов от наших слушателей. Будет ли клип на эту песню?
1: Любимый вопрос, Марина.
2: Ну, потому что всегда интересно посмотреть, а не только послушать.
3: А вы знаете, я как-то даже обиделся на, например, на артистов. Я говорю, смотрите, вы снимаете клип на всякое...
1: Угу. На хорошее всякое. Нет, да.
3: А вот на «Часики» Валерия не сняла клип. На «Нежность моя» не сняла. На многие песни не снимали клипы. На самые-самые крутые песни. На «Одиночество» ну, меня просто как мошенники кинули, сняли такой клип, что я сказал, что заберите и выбросите его, чтобы его никто не видел. То есть и песни живут сами по себе. Может быть, даже это хорошо, что нет клипа. Может быть, это знак того, что это будет очень круто. А если мы почувствуем, что клип нужен, снимем.
4: Да.
3: Как артист решит, так и будет.
2: Но да. Тот клип, который вы записали у Лужников, как будто бы уже начало
3: По-моему,
2: клипа.
3: Это и есть тот клип, который должен был состояться.
1: В принципе, можно уже ничего и не снимать.
3: Душевнее уже не получится.
1: Да, дорогие друзья, если вы не посмотрели это видео, то Марина сейчас вам скажет, где
2: официальные
1: это можно
2: сделать. Официальные соцсети «Радио Шансона», там все есть, заходите, смотрите. Как раз наши коллеги недавно этот видеоролик перепостили, выложили его, так что можете посмотреть и написать свои комментарии. Думаю, нашим гостям будет очень приятно. Султан, у тебя же завтра концерт, ты готовишься?
5: Да, я полным ходом готовлюсь, я раскрываюсь.
1: Как ты готовишься полным ходом? Расскажи нам, пожалуйста.
5: Распеваюсь каждый день, у меня по 3 часа репетиция. Вот за 3 дня я начал репетировать, и вот чуть-чуть голос даже осип. Но завтра я буду в форме.
2: Билеты еще есть? Зеленый театр, ВДНХ, возрастное ограничение 6+.
5: Да, что-то там осталось. Кто не успел, пожалуйста, приобретайте, приходите. Вы не можете пропустить такое яркое событие.
1: Ну, ты чем-нибудь удивишь, скажи.
2: «Роза черная» песня будет в программе?
5: Естественно!
3: Я от себя хочу сказать, кто принесет розу черную и подарит султану, мы обменяем ее на билет на мой концерт.
1: Серьезно?
3: Ну, первые
2: вот
3: 10 человек.
1: Мне хорошая поправка была.
3: Мне по приколу интересно, вот люди пусть найдут черную розу, только красную за черную не выдают, а вот кто принесет розу черную, тот на концерт.
2: Синие я видела, вот черную.
1: Да, сейчас, да, мне кажется, можно покрасить любую.
3: Пусть красят, пусть делают что-то, это уже будет как бы поделка для концерта, это надо поработать. Остался всего один день.
1: В общем, да. Дорогие друзья, если вы придете с черной розой, то будет билет первые 10...
3: Роз.
2: Обменяются на юбилейный концерт.
3: Слушайте,
2: или
3: давайте 11. 10 не надо.
5: Да, давайте 11.
3: Давайте 11.
5: Да, 11.
1: Давайте. Хорошо,
2: мы не против. Вы потом отчет, пожалуйста, нам пришлите, сколько людей нашли черные розы.
3: А мы видеоотчет сделаем, фотоотчет, и вы выложите это на...
1: Тоже социальная
2: радио. Султан, расскажи, ты как готовишься к 18 октября? У тебя будет какая-то специальная аранжировка какой-нибудь песни?
5: У нас будет красивый переход. Об этом не знаю. Можно говорить об этом? Нет?
1: Тебя вообще позвали на этот концерт, Султан?
5: Да, позвали.
1: Официально, да?
5: Официально.
1: Открытка была?
5: Виктор Яковлевич пригласил меня, да.
3: Ну вот песню, которую мы сделаем с Султаном, я бы не раскрывал сейчас. Мне кажется, сейчас достаточно новой
2: информации. То есть будет еще
3: информации.
2: Третья какая-то песня?
3: Ну а почему нет?
2: Вот это вы взялись активно за сотрудничество. Виктор Яковлевич, вы уже много лет в шоу-бизнесе, занимаетесь музыкой, разбираетесь в людях. Вот вас что-нибудь удивило в Султане? Мне кажется, он не такой, как все артисты. Мы вот с Артемом часто обсуждаем после того, как Султан к нам приходит на «Звездный завтрак», что он какой-то совершенно...
3: А знаете, что его отличает от всех остальных? Он воспитанный. Вот странная фраза, но я более воспитанных людей, которые уважают старших, которые относятся к женщине правильно, я не видел. Потому что меня обычно окружают разгильдяи, а тут так и... Ну, я сам разгильдяй. А тут вот странно, да, вроде вырос где-то на горе, в селе, и от таких манер набрался, как будто он прям где-то учился в Англии в какой-то специальной школе для королевской семьи.
1: Дорогие
2: снова
1: друзья,
2: как тост.
1: Султан воспитанный, а мы нет.
3: Так поэтому... выйдем за то, что...
1: Сделаем сейчас небольшую паузу и уже совсем скоро вернемся.
0: Звездный завтрак. Реклама.
4: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик.

0: Летние туры в июне. Дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: завтрак на радио Шансон.
1: Звездный завтрак на радио Шансон сегодня очень интересный. У нас Султан Лагучев и Виктор Дробыш.
2: Воспитанный Султан Лагучев.
1: Воспитанный по-королевски Султан Лагучев и Виктор Дробыш.
2: И просто Виктор Дробыш.
1: Молодец, Марина. Комплименты, это твоя всегда была сильная сторона. Итак, хотим поговорить теперь о трибьюте Носкова.
3: Вы знаете, это очень важное событие для меня, потому что Николай Иванович для меня был и остается самым главным, наверное, артистом, самый лучший мужской голос нашей страны. Не в обиду никому, ни Лепсу, ни Михайлову,
1: ни Лагучеву.
3: Но это мое мнение. И 10 лет назад был неожиданный звонок, когда мне позвонил Коля и сказал: «Знаешь, у меня будет юбилей, я не хочу никого из артистов, кроме Айвана, видеть. Я хочу, чтобы он со мной спел». Я увидел его и считаю его самым лучшим. И вообще своим преемником. И вообще он супер крутой. Мы приехали,
1: порепетировали. Ну, вы даже внешне немножко похожи с Айваном.
3: И спели, короче, эту «На меньшее не согласен». И так получилось.

0: быть официальным, так сказать, голосом Николая Носкова, голосом в кавычках, не ловите меня на слове. У него у самого прекрасный голос. Я сейчас смотрю видео, когда стоят люди в разных городах, поют, хлопают, стоя, плачут. Все происходит, как у самого Коли на концерте. И это здорово, потому что музыка Николая Носкова, она должна жить. Каким образом это будет происходить? Неважно, но люди должны с ней соприкасаться вживую, не только в гаджетах. А это то, что как раз помогает нам доносить его музыку в разные уголки страны. Это очень круто, это доброе дело, это, в конце концов, помогает Николаю Ивановичу в том числе жить безбедно, но в то же время это пропагандирует его музыку. А певец, как бы он себя ни чувствовал, какой бы он ни был в возрасте, он остается певцом до конца своей жизни.
1: Вы говорите, просто мурашки бегут по телу. И самое главное, ведь какие бы времена ни были, музыка – самый честный язык культуры. И действительно, это всегда поддержка и для человека, который сам поет, и для тех, кто слушает. Потому что, мне кажется, только на концертах бывает эта общая атмосфера, какая-то общее единение. И это всегда
0: дорого. Вы знаете, стоит. Когда люди поют «Я люблю тебя, это здорово» вместе с Сашкой, и Коля рядом с ними все равно, понимаете? Они кайфуют так же, как если бы был Николай Иванович.
2: Ну что же, дорогие друзья, к сожалению, все хорошее рано или поздно заканчивается.
1: Но вот билеты наш... на концерты всегда остаются.
2: Это плохо, если они остаются.
1: Ну вот, чтобы не осталось, дорогие друзья, уже завтра в Зеленом театре на ВДНХ сольный концерт Султана Лагучева. Песню «Черная роза», которую мы сегодня послушали в эфире, вы тоже сможете услышать. А 18 октября юбилейный концерт Виктора Дробыша в Лайф-арене, возрастной ограничение 6+.
2: Поставьте себе напоминалку или заведите будильник и обязательно посетите эти два супер музыкальных и грандиозных мероприятия. Мы благодарим наших гостей. Спасибо Виктору Дробышу, спасибо Султану Лагучеву.
1: Приходите к нам еще.
2: Хорошего
1: спасибо
2: вам.
1: Марине Дымовой.
2: Меня.
1: И тебе, Артем, спасибо.
2: Пока.
1: Всем спасибо. Пока.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северный слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Радио Шансон.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18.

0: Радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Новая семейная выплата для работающих родителей составляет в среднем 30 тысяч рублей по итогам первого месяца предоставления социальной меры, сообщили в пресс-службе соцфонда. Уточняется, что в каждом конкретном случае сумма выплаты индивидуальна и зависит от доходов, с которых был начислен налог на доходы физлиц. Соответствующий налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной 6%. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается семье. Размер выплаты определяют с учетом уплаченного НДФЛ. На новую выплату можно подать заявление до 1 октября. Право на нее имеют родители, воспитывающие двух и более детей, при условии, что средний доход в семье не больше 1,5 прожиточных минимумов. Автостат зафиксировал рост продаж электромобилей с пробегом по итогам января-май. Показатели увеличились на 34% в годовом выражении. За 5 месяцев этого года были реализованы 6 тысяч единиц, уточнили в аналитическом агентстве. Там добавили, что в мае продажи в этом сегменте составили 1228 электромобилей, что на 25% больше, чем годом ранее. Более четверти продаж в этом месяце занимают электромобили с пробегом японского бренда Nissan. Второе место занял китайский Zeekr, на третьей строчке немецкий Volkswagen. В Москву вернется жара до плюс 30 градусов, сообщила главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, к 3 июля температура приблизится к плюс 30. В центре Москвы и отдельных районах области может быть еще теплее, из-за чего показатели вернутся к климатической норме и местами превысят ее на пару градусов. Однако жара надолго не задержится. По словам синоптика Центра Метео Александра Ильина, уже к концу первой недели июля в Москве может посвежить до плюс 21 градуса. В заключение выпуска официальный курс валют на понедельник. Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

Каждая нота этой песни «Катя Огонек» наполнена нежностью и тоской. Приятной тоской. Милый, любимый, единственный, те самые заветные слова, которые мечтает услышать каждый мужчина. Не просто ощущать, а еще и хотя бы иногда слышать. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствуйте. Ну и, естественно, приятности вам

А вот вам интересный факт про тот самый Эдельвейс. Растет он высоко в горах, вы это прекрасно знаете. Довольно-таки редкий небольшой цветочек. Так вот, он поглощает, в принципе, весь спектр ультрафиолетового излучения. Именно поэтому солнце его не обжигает, а все дело в этих микроволосках. И то ученые заметили только под микроскопом. Так что все красивое и редкое оказывается еще и полезным.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «ССЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Путешествие – это одно из самых увлекательных занятий в жизни. Наверняка многие из вас хоть раз, но отправлялись в дальнюю дорогу на автомобиле. Но я уверен, что такого сумасшедшего путешествия, как у автолюбителей из Ставрополья Ивана Кочетова, не было ни у кого. 21-летний парень купил 21-летний ВАЗ-2107 за 57 тысяч рублей и отправился на ней не куда-нибудь, а в Дубай. Пикантными подробностями путешествия стали оставшиеся в бюджете от покупки автомобиля 36 тысяч рублей и полное незнание иностранных языков. Свой план Иван осуществил, промчав за 2 месяца по таким странам, как Грузия, Армения, Ирак, Иордания и Саудовская Аравия. Наиболее дружелюбным для Ивана оказался Ирак. Там необычному путешественнику помогали местные жители. Благодаря их гостеприимству он экономил на гостиницах, жил у людей дома, Ивана бесплатно кормили и даже заправляли автомобиль. По словам отчаянного парня, не только жители Дубая, но и во всех странах люди реагировали на автомобиль с восхищением и умилением. Ни одна другая машина не привлекала столько внимания, сколько его пожилые «Жигули». Это самая невероятная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Сейчас размышляю, напеваю песню Александра Васильевича. Как раз-то слова сами произносятся в голове. И думаю, а ведь на этой неделе-то уже июль. И у нас впереди еще целых почти два месяца. Ну, чуть больше. Лето, чтобы и отдохнуть, и поработать, и даже искупаться. А почему нет? Я поймал себя на том, что ни в реке, ни в озере уже года три, наверное, не окунался. Срочно надо это исправить. Как думаете, с шансоном все получится?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Как же порой бывает сложно найти в себе силы и просто поговорить, чтобы проблему решить. Она не становилась обидой, и мы ее складывали внутрь. Для этого хорошо бы собраться в такой большой-большой компании. И давайте сделаем это в компании любимых артистов, звезд. Михаил Шафутинский, кстати, тоже с нами отправляется с 24 по 30 октября принять участие в нашем фестивале «Бархатный шансон». На Средиземное море, «Титаник Делюкс», «Гольф», «Белек», «Султан Лагоч», «Тамара Кутидзе», «Алексей Петрухин», «Евгений Григорьев», «Алексей Брянцев» и другие будут там. Подробности на сайте radioshanson.ru. Информация для лиц старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северный слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему «Валан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
5: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

0: радио «Шансон».
1: 12 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Материнский капитал и другие социальные пособия проиндексируют с 1 февраля 2027 года по уровню фактической инфляции за 2026 год. Насколько вырастет маткапитал, неизвестно, так как в январе подводятся итоги года и определяется реальный уровень инфляции, отметил глава Комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. Законопроект, который ранее подготовили депутаты, предлагает увеличить выплату на 150 тысяч рублей. В России могут разработать программы обучения вождению автомобилей с правым рулем для регионов, где такие машины составляют значительную часть автопарка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, утвержденный правительством. К 2027 году Минпросвещение, МВД и Минпромторг должны представить в правительство доклад о целесообразности внедрения таких программ. По оценке аналитиков, наиболее востребованными они могут быть в регионах Дальнего Востока, где доля праворульных автомобилей превышает 70%. В целом по России на такие машины приходится около 8% автопарка. Экономисты прогнозируют снижение ставок по ипотеке в следующем году. Как пишет газета «Ру», кредиты на покупку жилья могут подешеветь до 14% годовых. Однако возвращение к прежней дешевой ипотеке специалисты не ожидают. Сейчас ключевая ставка составляет 14,25%. Средние рыночные ставки по ипотеке заметно выше, около 19%. Банки учитывают не только решение Центробанка, но и стоимость привлечения денег, срок кредита, риски заемщика и требования к капиталу. Поэтому, по мнению экспертов, последнее снижение ключевой ставки не приведет к немедленному удешевлению ипотеки. В заключение выпуска официальный курс валют на понедельник. Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань стоит 11 рублей 34 копейки. Комплекс городского хозяйства предупреждает об ухудшении погоды в Москве. В ближайшее время ожидается дождь с грозой и сильным ветром до 17 метров в секунду. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

Замечаем мы сами того или нет, есть у нас определенные ритуалы, места, на которые мы садимся в том или ином кафе, обязательно, если они свободны. И тогда нам кажется, что день станет лучше. А может и не кажется. Уверен, что одной из таких традиций является ваша настройка на волну душевного радио, и все тогда задается. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствуйте и чудесного дня.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений

Жизнеутверждающую песню от Алексея Петрухина. Уверен, вот на все 100, даже больше, на 105%, что все прекрасно у нас не только будет, но и есть уже замечательно. Ведь все наши мечты становятся в определенный момент целями, а потом, когда они воплощаются в жизнь, мы можем даже этого не заметить. Зато, вспоминая еще там, допустим, 5-7 лет назад, что мы хотели, и мы ведь даже не представляли, до какого уровня мы уже достигли.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучен. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
5: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».

Да не наверное, а точно влюбленные. Вот тогда летний сезон превращается не в просто получение витамина D, но и фруктики, вот эти огромные наборы и корзины нам помогают не только на витаминце, но и вечера провести вместе и даже встречу рассветов. Лучше, активнее и приятственнее. В компании «Радио Шансон» это делается еще лучше. Да вы и так все знаете.

0: Реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон», а 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Иногда благодаря снам наше подсознание говорит поистине то, чего мы хотим. Вдруг вам приснилось, показалось, что вы увидели на одной сцене Стаса Михайлова, Татьяну Куртукову, Михаила Шафутинского, Ирину Круг, группу Лесоповал, Евгения Кемерского, Холлу, Чепик, Вороваек, Шамана и еще много других звезд. Может быть, вам не показалось? Может быть, вы уже хотите отправиться на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй»? Ну, тогда на первым делом на сайт radioshanson.ru заходите, выбирайте понравившиеся вам места. Хотите танцпол, хотите покомфортнее располагайтесь, чтобы посидеть можно было. Это уже ваш выбор. Возрастное ограничение 12+. Я там тоже буду плясать, петь и радоваться. А, чуть не забыл. 14 ноября. Лайф-арена. Вот что важно. Готовимся. Основатель.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 7 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В Московской области достаточно запасов бензина и дизельного топлива. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве энергетики региона. Временное отсутствие топлива на отдельных АЗС крупных сетевых операторов может быть обусловлено повышенным спросом в конкретных районах, указали в Минэнерго. Ситуация находится на контроле министерства. Минтранс планирует пересмотреть скоростные ограничения на дорогах с 2027 года. Об этом пишет «Российская газета». Сейчас министерство совместно с профильными ведомствами прорабатывает методические рекомендации для повышения безопасности дорожного движения. Отмечается, что власти могут рассмотреть более гибкую систему. Скоростные режимы будут определяться индивидуально для каждого участка дороги с учетом загрузки. Также будет учитываться состояние дорожного полотна и расположенные рядом школы, жилые дома или торговые центры. В России с начала года резко выросли розничные цены на запчасти и комплектующие для автомобилей иностранного производства. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные, предоставленные участниками рынка. С января этого года стоимость запчастей для популярных среди россиян марок машин увеличилась в среднем на 20%. Заметнее всего подорожали электронные компоненты и оптика, а также тормозные системы. Россиян в июле при 5-дневной рабочей неделе ждут 23 рабочих дня, сообщила доцент кафедры трудового права Регина Долотина. Месяц включает 31 календарный день, из которых 8 приходится на традиционные выходные, субботы и воскресенье. Она уточнила, что в месяце нет государственных праздников, поэтому дополнительных дней отдыха не предусмотрено. Комплекс городского хозяйства предупреждает об ухудшении погоды в Москве. В ближайшее время ожидается дождь с грозой и сильным ветром до 17 метров в секунду. Горожанам советуют быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не оставлять под ними машины. Официальный курс валют на понедельник – доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87,40. Мария Деева, радио «Шансон».

Столько веков наблюдений нам не просто рекомендуют устами Минздрава, да, в принципе, напоминают факт изученный. Излишнее употребление чего бы то ни было вредно для вашего здоровья. Но все-таки от слов у нас сердечко-то разогревается, и в груди становится тепло. А не только слова в этом играют участие, но и музыка душевная, нежная, про нас. Все это на волнах радио «Шансон» в изобилии. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствовать. Михаил Шафутинский. Добро пожаловать к нам на «Огоньку».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Причем надежда в этом случае это не что-то эфемерное, а имя той самой конкретной барышни персоналии. Может быть, учительница, может, одноклассница, а может быть, даже зауча. Или директора школы. Тогда песня начинает играть другими красками. Все-таки многослойность — это интересно. Ну и так, поиграть воображением можно легко. Потому что это ведь наши фантазии, которые помогают нам сфокусироваться на чем-то конкретном и потом этого же и добиться. Быть молодцами в компании «Радио Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Служба по контракту. Заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8-800-222-59-00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
3: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

Ну, естественно, мы упрямы, когда хотим чего-то достичь, и делаем это. Но как же здорово иметь друзей как раз-то со школы, потому что они видели множество версий тебя самого и были с тобой не по принуждению, а потому что принимали тебя. Вот это здорово. А каждое отражение версии вас в эфире «Радио Шансон» найдется в виде песни.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений.

0: Кауне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Большая любовь — это всегда здорово. Чувство охватывает нас всецело, и мысли как раз-то об объекте нашего обожания. А потом, когда чуть-чуть пройдет эта эйфория, вот тогда с уверенностью можно говорить, что окситоцин преобладает, и все, девочки, он занят.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 7 метров в секунду.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Центробанк учтет ситуацию на топливном рынке при пересмотре в июле среднесрочного прогноза по инфляции на год. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин, пишет Интерфакс. По его словам, ЦБ обновит прогноз во всей его совокупности. Регулятор будет отслеживать меры, которые предпринимает правительство для стабилизации ситуации на рынке топлива. Заботкин также подчеркнул, что данные проблемы не вызывают необходимости созывать экстренное заседание по ставке. Тем временем автоперевозчики начали предупреждать клиентов о росте цен на услуги. Это происходит из-за проблем с топливом, пишет Коммерсант. Участники рынка отмечают, что у автотранспорта нет альтернативы, и ситуация скажется как на стоимости, так и на сроках доставки. Сейчас основные проблемы наблюдаются на юге России. При этом Москвы такие сложности пока не коснулись. В то же время перевозки из Китая подорожали в среднем на $700 за рейс. Кроме того, на китайском направлении суточный пробег снизился с 600-700 километров до 500. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Хола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. И заключение выпуска, официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань 11 рублей 34 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

И каждый раз, когда в самолете мы летим над каким-то населенным пунктом, смотришь вниз, а там машинки маленькие двигаются, что-то там по своим делам куда-то едут, а ты в этой железной птице мчишь вперед, к пункту назначения. Почему мы как птицы летать не умеем? Вопрос риторический. Зато отправиться по волнам радио «Шансон» так вообще смело в добрый путь. С вами Денис Денисов. Всем привет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Иногда хочется слышать выборочно. Ну, например, что получится? Я хочу, чтобы ты была самой-самой, любовь на века растяну. И любовь украшает, когда... Правильно, в новом музыкальном часе. В программе по заявкам. И привет можно передать, и поздравить кого-то. Ну, и признаться в своих чувствах тоже. Намек на активные действия вы приняли как руководство. Ну, а теперь пора.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
2: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Это

меня. Он шутил и кривлялся, как бес, все святое броня и кляня. О, как ловко он в душу залез, человек не любит.

меня. Он со мною кутил по ночам, мелочишкой последней звеня, и к безделью меня приучал человек, не любивший меня.

0: Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все выдать. Но я ж на слове вернусь, потому что ты меня ждешь.
1: Музыки много. Шансон один.

вода кипяченая, а в ней плавает треска, рыбка заключенная, а в ней плавает треска, рыбка заключенная.

вкусная. Даже самые вкусные вещи нам могут и присытиться, если каждый день, да и то и по нескольку раз в день их дегустировать и ни на что больше другое не отвлекаться. Поэтому давайте рассчитывать все-таки уже здраво, делая одни и те же шаги. Ну, сложно рассчитывать на другой результат. Поэтому слушаем шансон. Разное настроение, разная музыка.

я опять тебя люблю. Вспомнил я про это, остальное показалось суета. Девочка из лета,

Эти глаза, которые сводят с ума, ваши, наши ненаглядные. И вдохновляют они нас на вообще величайшие свершения. Пришла пора мне откланяться, потому что вершить следующий музыкальный час будете именно вы, отправляя сообщение. Ну а я, Денис Денисов, говорю до завтра. Пока-пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер север.

0: Ветерный умеренный со скоростью 7 метров в секунду.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Аллан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Аллан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Радио Шансон.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россияне в мае сняли со счетов в банках 550 миллиардов рублей. В результате совокупный объем средств населения в кредитных организациях к концу месяца сократился до 67,5 триллионов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка. Отмечается, что это уже третий месяц в текущем году, когда граждане забирали средства из банков. До этого крупные снятия фиксировались в январе на 950 миллиардов рублей и марте на 10 миллиардов рублей. Объем средств на срочных вкладах также снизился, но в меньшей степени – примерно на 200 миллиардов рублей. До 12% взрослых россиян страдают от игровой зависимости. Как пишет «Комсомольская правда», это около 13 миллионов человек. При этом за помощью обращается только 5-10% лудоманов. Причины – боязнь осуждения, отрицание наличия проблемы, попытки справиться с ней самостоятельно и сомнения в компетентности врачей и консультантов. Чаще всего игромании подвержены экономически активные и трудоспособные мужчины 25-44 лет. В среднем они тратят на азартные игры около 11 тысяч рублей в месяц, что составляет примерно 20% от их бюджета. Точка в конце предложения может быть признаком выгорания сотрудника. Это происходит на 47% чаще, чем у коллег, использующих смайлики или восклицательные знаки. Результаты такого исследования приводит газета.ру. По мнению аналитиков, точки не являются признаком грамотности, а выступают как защитный барьер, который связан с тревожностью и приближающимся выгоранием. Это реакция человека, который пытается все контролировать. При этом яркое отличие заметно в возрастной группе до 45 лет. Они воспринимают точку в мессенджере как грубость и желание оборвать диалог, а старшее поколение использует этот знак как признак уважения и грамотности. Курс доллара на сегодня 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань стоит 11 рублей 34 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа.

Александр Буйнов открыл программу только для вас на Шансоне. Программу ваших приветов, поздравлений и музыкальных заявок. Кстати говоря, ваши музыкальные предпочтения мы тоже рассматриваем в этой программе. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем здравствуйте, всем желаю бодрого дня. У нас сегодня, что у нас, 29 июня. На календаре Международный день рыбака. Что скажете, мы зачастили как-то с рыбаками. На прошлой неделе у нас был день рыболовства. Вот теперь рыбака. В общем, хорошего вам улова в этот день. Еще у нас есть день черешни. Вот хороший повод поужинать. Вкусно и полезно, опять же. И еще есть праздник такой замечательный. Неофициальный, правда, но хороший. Праздник объятий. Давайте будем обниматься. Почему нет? Это всегда приятно. У нас сегодня, кстати, есть именинник еще. Человек, который примет как раз-таки массу объятий сегодня. Отмечает свой день рождения советский, грузинский и российский эстрадный певец и композитор Сосо Павлиашвили. Радио Шансон, конечно же, поздравляет артиста. Мы желаем крепчайшего здоровья, оставаться всегда таким же бодрым, таким же веселым, позитивным человеком. Побольше хитов новых мы ждем, обязательно ждем. И прямо сейчас послушаем композицию в его исполнении. Ну, а вы пишите сообщение с вашими поводами для поздравления +7 909 955 1030 во все доступные мессенджеры. Жду ваших посланий.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

программе «Только для вас». Продолжается дневной выпуск программы. Я жду ваших сообщений на единый номер +7 909 955 1030, мессенджер Макс. СМС-сообщение также отправляйте. Итак, здравствуй, мой любимый шансон. Уже хорошо. Вот уже хорошее начало. Сегодня моей прекрасной няне Светланы Половниковой юбилей. Здоровья, счастья и любви. И пусть годы улетают в никуда, ты прекрасная была и будешь для нас всегда. Александр Макаров написал. Так, Елена из Москвы сообщает следующее. Добрый, замечательный июньский день, любимая радио «Шансон». Я в отпуске до конца августа. Ура! Вот это вам повезло. Хочу передать привет всем сотрудникам ШАЮЗ Восточного автономного округа Москвы. Радио «Шансон» поздравляем своих сыновей Ивана Масловского и Крестьянникова Александра с защитой диплома. Вау-вау! Успехов во взрослой жизни и всего самого наилучшего. Дмитрий Масловский нам пишет. Ну, это здорово. Здравствуйте, любимая радио «Шансон». Сегодня у нашего сына Анатолия день рождения. Ему исполнилось 45. От всей души его поздравляем. Желаем крепкого-крепкого здоровья, успехов во всех делах, благополучия, мира, любви, исполнения всех желаний. Ох, как много пожеланий у вас. Пусть все задуманное исполнится. С поздравлением написали нам Надежда, город Карабаново Владимирской области. Пожалуйста, поставьте песню Михаила Круга «Жиган Лимон». Песню эту обязательно услышим с вами прямо сейчас. А вы пишите ваше сообщение. Напомню, номер +7 909 955 1030.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: течет. Течет все вперед и вперед. Наша программа только для вас. Программа ваших приветов и поздравлений. Я напомню, единый номер, куда нужно отправлять ваше смс-сообщение. Плюс 7909-955-1030. У нас прекрасно работает мессенджер Макс. И смс-сообщение просто обычное тоже отправляйте. Великие Луки у нас на связи. Марина пишет. Здравствуйте, Шансон. Сегодня хочу поздравить с днем рождения подружку Цицилкину Ирину. Тебе желаю, дорогая, счастья, успехов, здоровья, ну и, конечно же, хорошего настроения. Привет всем из Павловского Посада. Хочу поздравить замечательного певца Сусо Павлиашвили, который сегодня празднует свой день рождения. Да-да-да, есть такое. Желаю ему кавказского долголетия. Это нам написал Дмитрий из Павловского Посада. Здоровья, больших творческих успехов, чтобы еще долго радовал нас своими песнями и своим творчеством. Елена из Кирова сообщает. Поздравьте, пожалуйста, Александра Ивановича, нашего дорогого газореза, с его профессиональным праздником. Будь в постройке кораблей самым лучшим непременно. Сил, ресурсов не жалей на дороге к достижениям. Пусть окупится с лихвой твое время и старания. Ждет в делах успех большой и трудов твоих признание. Какое замечательное поздравление, Александр. Мы вас тоже поздравляем. Кораблестроение, это, конечно, дело серьезное, а не простое. Есть еще сообщение. Здравствуйте. Хотим поздравить своего любимого папу, мужа и тестя с днем рождения. Пожелать ему, главное, здоровья. И, если можно, поставьте, пожалуйста, песню группы Любэ «А река течет». Конечно, можно. Прямо сейчас в эфире шансона группа Любэ. Вы пишите ваше сообщение. Плюс 7-909-955-1030. Я зачитаю их в прямом эфире прямо сейчас в программе «Только для вас».
1: Сядем с отцом, сядем вдвоем,

Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет

0: тобой.
1: Вот вы напишите сообщение, и мы понимаем, что вы тоже вместе с нами всегда рядом 24/7. Добрый день, любимое радио. Хочу поздравить своего мужа, Муханько Сергея, с днем свадьбы. Ты самый лучший муж на свете. Я люблю тебя. Это сообщение.

0: Реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Максим Апрель в программе «Только для вас». Не просто так прозвучала эта песня по поводу «Здравствуйте, шансончик». Мы сегодня с внучком Арсюшей, ему уже 7 годков. На даче косим траву, он машиной, а я триммером. Ловко у нас получается. Спасибо тебе, внучок, за помощь. Вот включите для нас Максима Апреля. Пожалуйста, прозвучало. Мы присели отдохнуть, перекусить мороженым и послушать шансончик. С любовью, бабушка Оля. Здорово, хороший перекус такой, очень вкусный, сладкий. Здравствуйте, радио «Шансон». Передаем привет нашим любимым мужьям Лехе Кубаневу, Шурику Шмаку, от жен Юляшки и Танюшки. И поздравляем с Днем Рыбака. Так, есть у нас еще сообщение. Хочу передать привет своей мамочке Ольге Фомичевой, сыновьям Денису и Елисею, сестре Светлане. Привет. Мы сейчас сидим на природе и жарим шашлык. Мужу Павлу Горденко привет. Он сейчас в городе Новошахтинск. Люблю всех, написала нам Елена. Привет дорогой и любимой бабушке Стадник Анне Ивановне от внучки Арины и правнучек Оли и Ани. Так, передайте, пожалуйста, привет Алексею Шамину из города Павлово на Оке. Ленок, передали. Привет Алексею. Что еще у нас есть? Посмотрим СМС-сообщение тоже. Так, передаем поздравления Алексею Владимировичу с 35-м днем рождения. Он сейчас на СВО. Мы желаем ему крепкого здоровья, удачи в его нелегком деле от Ильи Анатольевича и Сан Саныча. Поздравления. И еще одно сообщение. Так, радио «Шансон», корабли для всех жителей и работников предприятия. Поставьте, пожалуйста, песню Высоцкого для работников предприятия «Севмаш» и «Звездочка» города Северодвинска, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник – День кораблестроителя. Северодвинск – город корабелов и моряков-подводников. Желаю всем успехов в работе, здоровья, благополучия, осуществления намеченных планов. Роман Буров написал нам из Северодвинска. Прямо сейчас Владимир Высоцкий на «Шансоне».
1: Корабли постоят.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 7 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
8: Радио «Шансон».
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: «Бархатный шансон». История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Российским регионам следует повысить эффективность распределения топлива. Делать это следует с учетом текущих потребностей ключевых отраслей. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак, сообщила пресс-служба правительства. При этом для получения полной картины по каждому региону Новак поручил продолжить мониторинг цен на нефтепродукты, их наличие и состояние логистических цепочек. Напомню, проблемы с топливом в России начались в конце мая. Кабмин взял ситуацию на особый контроль. Только 10% самокатчиков соблюдают правила дорожного движения. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов. Они проанализировали более 80 тысяч поездок в Екатеринбурге и Самаре с помощью платформы ИИ-видеонаблюдения. Исследование показало, что самым распространенным нарушением стал проезд по пешеходному переходу без спешивания. Это делает только каждый десятый пользователь средств индивидуальной мобильности. Кроме того, 90% ездят по зебре и берут с собой попутчика. Тем временем движение перекроют на ряде столичных улиц в субботу. Причина таких ограничений – проведение московского ночного велофестиваля. Об этом предупредила пресс-служба Дептранса. Так, с половины девятого вечера 4 июля и до прохождения велоколонны проехать нельзя будет на улицах Нижние Мневники, Народного ополчения, Косыгина, Бородинском и Карамышевском мостах, проспекте Маршала Жукова, а также на ряде набережных, Крылатской улице и на Университетской площади. Кроме того, до завершения фестиваля на всех вышеуказанных зонах запрещена парковка. В Калининградской области побит многолетний температурный рекорд. Столбик термометра достиг 52 градусов. Как пишет ТАСС, жители Светлогорска спасаются от жары у воды, все пляжи переполнены. В регионе введен режим повышенной готовности. По данным синоптиков, жара пришла к нам из Европы. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21 градус, облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Все мы бежим, все куда-то торопимся. Ну, правильно, понедельник, день первый, нужно переделать все дела, звонки со всех сторон. Ну, так обычно случается после выходных. Поэтому я желаю вам легкого понедельника, конечно, все успеть при этом и оставить немного времени на себя. Потому что, ну, вдруг что-то важное пропустите или не узнаете. Бутырка продолжит эфир шансона. Спешили и не знали. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем здравствуйте. Здравствуйте.

Непонятная, несмышленная, невозвратная, незабытая, не принявшая, не раскрытая, не предавшая, непрощенная, не созревшая, не крещенная, не сумевшая.

колорит. Алексей Петрухин на волнах июньского шансона. Да, заканчивается уже первый летний месяц, конечно, лето, так может все пролететь. А у нас с вами есть возможность его продлить. Да, самым настоящим образом мы приглашаем вас на фестиваль «Бархатный шансон» с 24 по 30 октября. В Турцию отправимся с вами в этом году в отель «Титаник Делюкс Гольф Билек». И Евгения Кемеровского мы услышим там, и Алексей Петрухин отправится с нами в путешествие, и других звезд шансона. Михаила Шафутинского, Михаила Бублика, Султана Лагучева, Алексея Брянцева и многих-многих других известных шансонье. Если вы планируете свой отдых с детьми, то поспешите. У нас только 2 дня с вами есть до конца спецпредложения. Это когда вы бронируете тур в июне, и дети до 12 лет отдыхают с вами вообще без какой-либо оплаты. Ну, здорово ведь! Все подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Штрафы в жизни каждого автолюбителя – это явление привычное. Большая часть из них приходит с камер, но не все комплексы фото-видеофиксации одинаковые. Некоторые устанавливаются в рамках государственных программ и только в местах повышенной аварийности, чтобы предотвращать происшествия. А некоторые принадлежат частным лицам и коммерческим структурам, которые ставят их ровно там, где на самом деле ничего не происходит, но можно собрать побольше штрафов. По контракту такие лица получают процент от каждого штрафа, и для них безопасность на дорогах далеко не главное. Группа депутатов наконец-то внесла на рассмотрение законопроект об ограничении подобной деятельности. Соавтор законопроекта, первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, отметил, что контроль за дорожным движением нельзя превращать в бизнес-модель. Удивительно во всей этой истории только одно. Частники зарабатывают на штрафах уже многие годы, а осознание проблемы появилось только сейчас. Это самая долгожданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Да, ждем, ждем с нетерпением выступления Стаса Михайлова на легендарной всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Кроме того, порадует нас выступлением Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Ирина Круг, Чепик и Холла также будут, Владимир Ждамиров, Шаман. В общем, артистов много, приходите и вы. Будем зажигать, подпевать любимым шансоне. Кстати, проще всего это сделать на танцполе. Ну, скажем так, удобнее будет танцевать, сидя как-то, ну, стеснительно все-таки. А мы не стесняемся? Нет. Мы заходим на сайт radioshanson.ru, бронируем билеты и ждем 14 ноября. Именно в этот день в столичной лайф-арене пройдет «Эх, разгуляй» для всех, кто старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений

0: 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

программу «Катюша», ее ведущего Алексея Филатова. Но прежде на шансоне новинка под названием «Майя, звезда Шанхая». Сергей Ростов на шансоне.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 7 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Радио Шансон.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
6: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

0: шансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Банк России с июля почти в 8 раз сократит ежедневные продажи иностранной валюты. Как сообщили на сайте регулятора, объем операций снизится с 4,5 миллиардов до 580 миллионов рублей в день. В ЦБ уточнили, что во втором полугодии объемы будут пересматривать ежемесячно с учетом действий Минфина. Также с 1 по 6 июля Центробанк будет покупать валюту по бюджетному правилу на 10,5 миллиардов рублей в день. Переплату за горячую воду за время отсутствия в квартире можно будет вернуть без заявления. Такое правило начнет действовать с 1 июля. Об этом порталу News.ru рассказал член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. По его словам, ресурсоснабжающие организации будут обязаны самостоятельно проводить перерасчет и возвращать лишние деньги. Раньше жильцам для этого приходилось подавать документы и подтверждать свое отсутствие дома. Испания увеличила сроки выдачи виз россиянам до 45 дней. Это произошло из-за роста количества обращений, сообщает Ассоциация туроператоров России. Как уточнили в визовом центре, отсчет начнется с даты доставки документов в консульство, а не с момента их приема. Это означает, что реальное время ожидания может оказаться еще больше. В компании рекомендуют подавать заявление заблаговременно, особенно в летний сезон. Ученые призвали не паниковать из-за акул, которые все чаще замечают побережье в Приморье. Об этом пишет «Комсомольская правда». Приходят к берегу вслед за рыбой, иваси и скумбрии. По их словам, это обычный сезонный цикл, а человек для акул не является добычей. На этом фоне власти региона заявили, что ограничивать отдых на воде не планируют. Спасатели МЧС напоминают, что купаться стоит только на официально разрешенных пляжах. Курс доллара на сегодня 77 рублей 6 копеек, евро стоит 87 рублей 40 копеек. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
0: «Катюша», полевая почта и заявки служивых.

сегодня вспомним наших партизанов, тех, кто жил отважно во вражеских тылах, наносил удары гневно и нежданно, решительным и смелым был в боевых делах. Кто в лесах скрываясь,

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: Катюша и ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». И помогает мне сегодня Ирина Сотникова. Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну, даже не стоит напоминать, чем мы здесь с вами занимаемся. Единственное, что вот вы видели в заглавной песне, я прочел несколько четверостишей, которые так совпало, в общем-то, приближены к сегодняшней дате. Сегодня 29 июня, день партизан и подпольщиков. Ирина, вы видели живых партизан?
2: Живых? Нет, наверное, нет.
1: А я вам так скажу, не знаю, как сейчас, а вот в Советском Союзе ребят, которые уже отслужили и потом трудились где-то на гражданке, иногда призывали для повышения боевой сплоченности, ну и знакомства с новым вооружением. И так как их не принято было подстригать на лысо, как обычных срочников, они, в общем-то, ходили, ну, кто как. А тогда, в общем-то, было очень, так скажем, модно носить длинные прически. И они в военной форме, вот с этими каре, с такими длинными хвостами иногда, были похожи на партизан. И их звали партизаны. Дорогие друзья, партизаны в том числе. Обязательно надо сегодня поучаствовать в нашей программе. Почему? Потому что мы не только сегодня встречаемся, чтобы послушать хорошую музыку, рекламу и нас, ведущих, но еще и повспоминать, как мы служили, как мы дружили, передать приветы своим друзьям, поздравить с днем рождения, там, не знаю, с годами выпуска, ну, с любыми данными, датами, связанными с воинской службой. А для этого, дорогие друзья, не просто надо слушать, а в принципе можно написать наш любимый Макс или смснуть по номеру телефона +7 909 955 1030. +7 909 955 1030. Кстати, хочу сразу отметить, постоянная слушательница Галина уже написала: «Здравствуйте, Катюша, вот и наступил последний понедельник июня». Так точно. Причем я обратил внимание, Галина постоянный слушатель шансона, но я вот так посмотрел ее статистику, она в основном шлет сообщения именно во время
2: «Катюши». Только вам, да, я заметила.
1: Это очень приятно. Так вот, друзья, сюда можно написать, передать любые приветы, вспомнить какую-нибудь дату, может быть, до случая коротенько. Я все это зачитаю между песнями и рекламой. Но, в принципе, чтобы уж поучаствовать совсем активно в передаче.
2: Полноценно.
1: Надо набрать номер телефона 8-495-223-5550. Я подниму трубочку, причем набирать надо обязательно, когда в эфире звучит реклама или музыка, тогда у меня руки и уши свободны, мы с вами поговорим, подготовимся к прямому эфиру, и в следующий перерывчик выйдем в прямой эфир, и все, что наболело, все, что вспомнилось, мы обязательно с вами расскажем. В общем-то, с самого начала понятно, что в нашей передаче мы еще вспоминаем различные даты, которые предшествовали нашей программе или, в принципе, так скажем, следуют за нашей программой. И, кстати, вот из-за того, что, может быть, из-за того, что у нас не было две недели, но событий разных поднакопилось. Ну, во-первых, неделю назад был День памяти и скорби. К сожалению, мы не стали встречаться, потому что решили, что, в общем-то, не нарушать ничем.
2: Регламент.
1: Вот, хотя я думаю, что мы могли бы сделать такую специальную, очень такую трогательную передачу. Но я думаю, что у нас все впереди. Жизнь продолжается. Значит, 18 июня у нас был День службы военных сообщений Вооруженных сил Российской Федерации. Вот очень интересная служба, я уверен, раз я о ней толком не слышу, по крайней мере, людей я не видел, они, видимо, очень секретные или их очень мало.
2: Может, кто-то из слушателей есть?
1: Вот я о чем и говорю, что, ребят, кроме партизан, я попрошу и этих людей обязательно нам позвонить. Такой, скажем, мне близкий праздник будет буквально через 2 дня, 1 июля будет День ветеранов боевых действий. Тоже, в принципе, ребята, мы считаем, что сегодня с вами именинники, можем позволить себе
2: позвонить или написать,
1: поговорить, поспоминать. Я еще раз хочу набрать, перед тем, как мы уйдем на музыкальную паузу, номер телефона, по которому вот сейчас надо начинать набирать. 8-495-223-5550. До встречи!
0: «Катюша» на радио «Шансон».

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Вы знаете, приходят разные сообщения. Иногда приходят сообщения, ну, просто так вот поздравить, как вот сейчас поздравить мужа с днем рождения. Я, как правило, их не зачитываю, но это зачитаю. Итак, мужа Вячеслава с днем рождения, ему исполнилось 51 год. У нас с ним 8 детей и 11 внуков. Я не мог этого пропустить. Желаю здоровья, мирного неба над головой. А еще нам Вячеслав Артемьев написал. Алексей, добрый вечер. Поздравьте с 44-м годом выпуска офицеров из Рязанского высшего военного автомобильного инженерного училища. Пожелаем всем долголетия и всех благ. Полковник Артемьев Вячеслав. За выпуском вас, дорогие друзья. Сейчас, кстати, такая череда выпусков во всех военных училищах будет. У кого-то 44, у кого-то 34. А у моего выпуска, например, вот в эти выходные будет 40 аж лет. Так, а на второй трубочке наш постоянный слушатель с сообщением о настоящем партизане Сергей Мясин. Сергей, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну, да, рассказывайте, где вы работаете, посчастливилось, с кем вам, хотел сказать, служить. Ну, работать, пусть работать будет.
2: Да, и работать. Сегодня вот именно из вашей передачи я узнал, что сегодня день партизана, и вы знаете, в ВГТРК, в одном из подразделений ВГТРК под названием ГОСТ и радиофонд работает человек, которому уже больше 80 лет. Он родился в партизанском отряде. Он до сих пор работает. Это Шерешевский Владимир Александрович. Вы знаете, его трудолюбию, его энергии, ну просто невозможно поверить в это, какой он энергичный, трудолюбивый. Таких людей, наверное, по пальцам на одной руке трудно найти. Поэтому хочется пожелать ему еще долгих-долгих лет жизни, работоспособности, всего-всего самого хорошего. Владимир Александрович, всего вам самого-самого хорошего.
1: И из таких людей хочется брать пример. Правильно?
3: Конечно.
1: Быть похожими в их возрасте на них, такими же энергичными, работоспособными. Надо рецептик у них подрезать, узнать, как они такого добиваются в этом возрасте.
3: Родиться надо в партизанском отряде. Вот и все.
1: Может быть, да. Ну, с рождением уже не повезло с партизанским отрядом, но, может быть, какой-то эликсир молодости. Ничего не рассказывал он вам, Сергей?
2: Молчит.
1: Партизан. Понятно. Сергей, ну вы тоже, я так понимаю, службы не обделены, до полковника настоящего дослужились. Ну, может быть, хотя бы друзьям своим какой-то привет передадите.
2: Александр Бойко, Александр Резников, Александр Лондарев, Юрий Шауйский, да их сотни моих друзей, которым я могу... Их тут всю передачу не хватит, чтобы их перечислять, всех моих сослуживцев, суворовцев, дальневосточников из Дальневосточного ВОКУ, из Грузии, из Куба, Забайкальский военный округ, Московский военный округ, ну, вся страна.
3: Это откуда сказать, столько набралось-то?
1: А человек до полковника дослужился. Сколько у вас календарей, Сергей, выслуги?
2: 28.
3: Ого.
1: Это только календари, а, наверное, с дальневосточными-то еще будет на целую жизнь.
2: Нет,
1: хватит.
2: Нет, дальневосточных там нету, у меня боевые действия два раза, поэтому там где-то 30-34, по-моему, 35, вот так вот. Ну, там день за три шел.
1: Ну, отлично, и я так понимаю, что продолжаете работать и брать пример с ветеранов-партизанов?
2: Ну, и давать пример тем, кто помоложе.
1: Ну, отлично. Так вот мы передаем эстафетную палочку от партизанов к молодежи. Спасибо большое вам за то, что нас слушаете. Очень рад, что наша программа оказалась еще информационной. Ну, проинформировала вас о том, что день партизан и подпольщиков сегодня. А мы продолжаем. Значит, есть уже сообщение от Михаила Алексеевича. Здравия желаю, Катюша. 3 июля, юбилей ГИБДД, 90 лет. Поздравляю всех СГВшников, продолжавших после службы в армии, службу в ГАИ. Админ сообщества «Мы служили в СГВ» Михаил Алексеевич. Спасибо вам, Михаил Алексеевич, что не забываете нас, слушаете. Вот Елена нас поблагодарила за то, что мы поздравили ее мужа, отца-героя, причем не только по детям, но и по внукам. Интересно, а по внукам вообще героя вручают, нет?
3: Ну да, а здесь есть еще сообщение.
1: Я знаю, что есть еще сообщение, что от Вячеслава Артемьева. Алексей, добрый вечер. Поздравьте с 44-м годом выпуска офицеров. А, нет, это мы читали.
3: А, с 44-м годом выпуска офицеров, а у нас как-то вот не как будто бы не прочитали.
1: Не, я читал, по-моему.
3: Все, прочитали.
1: Я с него начал.
3: Ну тогда ждем,
1: друзья, нет,
3: ждем
1: звонков. Я напомню сейчас телефончик, по которому надо звонить. 8-495-223-5550. И я жду ваших звонков.
4: Катюша на радио Шансон. Реклама на радио Шансон. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Служба по контракту. Заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучен. 8-800-222-59-00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
5: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио Шансон.

0: много. Шансон один.
1: Радио Шансон.
0: Катюша на радио Шансон. Место встречи боевых товарищей.

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: Да, и особенно, если вы будете более активны, писать на телефон +7 909 955 1030, Макс СМС и другие мессенджеры. Ну и звонить нужно будет по телефону 8-495-223-5550. И с вами Фил Латов, Алексей, президент Союза офицеры группы «Альфа». А у нас на второй линии Виктор Телятников. Виктор, добрый день.
2: Добрый.
1: Ну, расскажите, кому привет будем передавать, что вспоминать будем, где служили, сначала нам расскажите.
2: Ну что ж, служил я в Витебске, в первой боровухе, 103-я Витебская дивизия.
1: А вот интересно, вы сказали, до капитана дослужились, а военное училище заканчивали или нет?
2: Конечно.
1: А какое, а когда?
2: Я заканчивал Харьковское танковое училище, профиль ВДВ. В 74-м году.
1: Понятно. Ну, что-то так, и что, ничего не вспоминается с курсантских лет?
2: У меня очень много каких вспоминаний есть. Например, вот как Василий Филиппович приезжал к нам в дивизию и собирал. Я тогда был, должность была такая, которую я мог быть на совещании в дивизии.
1: Что такая задолженность? Что такая задолженность? Подожди, когда курсантом были? Каптером, что ли, были?
2: Нет, уже офицером был. Был офицером. Я после училища, я уехал в Польшу, был командиром охраны командующего.
1: Понятно. Говорите, нечего вспомнить.
2: Да, вот. А потом вот по замене через 5 лет я приехал в Витебскую дивизию и 350-й полк. И там у меня была должность, капитанская должность. И, значит, я был на совещании в дивизии. И вот Василий Филиппович там выступал. Ну, было совещание такое все. И вот что мне запомнилось, что он сказал, говорит. У меня, говорит, 3 дивизии. Псковская, Ферганская и Витебская. Ну, Псковская дивизия – это балетная дивизия. Ножки выше, ножки шире. Ферганская дивизия – это пьяная дивизия. Она тушканчиков гоняет по полю. А Витебская дивизия ваша – это, говорит, дикая дивизия. Это, говорит, всем сказано.
1: А иногда вот между дивизиями какие-то соревнования у вас проходили, не знаю, мерились силами. Кто на самом деле круче? Это же принято в армии. Нет? Бывало?
2: Вы знаете, у нас такого не было. У нас такое было братство, что, ну, один за всех, все за одного. Вот. Там вот в Новополоцке стояла, ну, тюрьма вот такого особого назначения. И там 5 или 6 человек тогда ушли как-то. Вот. Ну, через 3 дня наши ребята их привели на место.
1: Ну, спецназ практически, да?
2: Ну,
1: Виктор, ну,
2: это, знаете, что? Да. Это вот что обозначает? Вот есть такая песня, что, значит, там краповые береты, там спецназ и все остальное. А откуда все идет? Идет от нас, от ВДВ. Мы дали эту закалку всем войскам. И спецназу, и всем остальным.
1: Знаю,
2: а кто это дал? Это батя дал.
1: Знаю много людей, которые с вами поспорили бы, но, может быть, вы правы. Не буду с вами спорить.
3: Мне кажется, что ВДВ им сразу внушает, что они самые-самые-самые. И они с этим идут по жизни.
2: Здесь, знаете что, я могу с вами поспорить, что есть такие, что против нас не постоят. Почему? Потому что раньше было обучение совсем другое ВДВ. Не то, что сейчас. Раньше было совсем другое. Брали возраст, вес и все остальное. А сейчас посмотришь, ну, это мое личное мнение, понимаете? Метр с кепкой, на него РДУ наденешь, он и упадет.
1: Виктор, ну вообще сейчас, если вы обратили внимание, вообще меняется характер боевых действий, тактика, стратегия. Так что думаю, что еще многое, что придется претерпеть.
2: Да. Здесь я с вами согласен, что именно, понимаете, вот в данный момент вот то, что идет на СВО, наши ребята показывают очень хороший стимул такой, вот боевой.
1: Вот. Хорошо, Виктор.
2: Это от чего? Вот. Почему? Потому что они, ну, в основном, вот у меня племянник, он жил в Белоруссии, приехал сюда, он живет здесь, и он ушел на СВО.
1: Из Белоруссии, молодец. Виктор. Вот. Виктор, большое вам спасибо за звонок. У нас сейчас время как раз выходить в эфир.
2: Да, вот. И, значит, два момента. Просто хочу передать привет, если слышит. Юра Гонцов, вы знаете прекрасно его. Это парень, который был у нас сержантом в нашем полку. Голубые береты он организовал там.
1: Так, отлично, отлично, передаем привет, Виктор, а сейчас нам нужно выйти в эфир.
2: Если можно, поставьте песню «Знамя гвардейского полка».
1: С песни не получится, Виктор, и так много вам уделили времени, поэтому давайте все-таки мы вернемся к нашему эфиру, звоните 8-495-223-5550, а сейчас всем десантникам, ВДВшникам и вообще ребятам, которым болеет душа за родину, моя песня «Побратимы».
4: Катюша на радио «Шансон».

0: захотим.
1: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
2: И ее ведущий, президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов. Похоже, в нашем эфире идет намек на большой спор. Вот написал нам, да, в преддверии как бы звонка, который сейчас нас ожидает, есть сообщение Владимира, и он жестко так пишет. РВСН – щит нашей Родины, а остальные в нем – шурупы.
3: Вот
2: ну, обидно, но можно, есть с чем поспорить. У нас на первой линии Равиль Якубов, настоящий пограничник. Равиль, добрый день.
4: Добрый день. Небольшая ремарка по выступлению ВДВшника, да. Значит, у меня несколько человек, друзей, которые служили в ВДВ. Есть из них те, кто служил в ДШБ, то есть штурмовая десантная бригада. Вот. Но есть у меня человек, который служил в ВДВ, и автомат видел два раза. Один раз, когда стрелял, один раз, и один раз на присяге. А я, например, как пограничник, и в конце концов служил в ВПБС, взвод повышенной боеспособности, с этим автоматом спал. Мало того, что десантникам не выдают боевые патроны. Несем службу.
2: Да они могут, если они живых лягушек могут разорвать и кирпичи головой, зачем им вообще патроны-то, я не пойму. Это лишнее.
4: А у нас таких тоже много, Просто другое дело, одно дело, когда ты с боевыми патронами несешь службу и охраняешь границу, и другое дело, грубо говоря, там, по лбу. Я, на самом деле, десантников уважаю. Многие, которые там имеют много прыжков, все остальное. У меня даже есть один товарищ, который не прыгал даже с парашютом. Служил в десанте и не прыгал с парашютом. То есть, когда прыгали с парашютом, у него была...
2: Равиль, ладно, на десантниках, да. На десантниках отоптались.
3: А вот
2: да, вот Владимир из РВСН, что вы можете ему сказать? Вот он тоже говорит, что мы тут все шурупы, оказывается, и пограничники, и десантники, и
4: нет,
2: спецназовцы.
4: Самое главное, что, вы знаете, это откуда пошло. Шурупы конкретные, это, грубо говоря, все войска, кроме десанта и кроме пограничников. Почему? Потому что у десантов береты, а у пограничников фуражки зеленые. А почему прозвали шурупами, знаете?
2: Нет, ну скажите.
4: А это потому что те войска, которые служат, у них пилотки. И если вы посмотрите на них сверху, у них как будто для отвертки как шуруп.
2: Ну, вообще, вот мне вот пилотка что-то другое напоминает, в принципе. Но если вам вот для отвертки, для шурупа, ну, может
4: да,
2: быть.
4: Да,
2: но
4: да,
2: мне кажется, другой, мне кажется, Владимир.
4: Мне кажется, Владимир. Именно от этого.
2: Когда Владимир назвал нас всех шурупами, он что-то другое имел. Явно. Так, Равиль, ну вы хотя бы давайте привет кому-то передайте. Буквально 10 секунд у нас с вами есть. Вот, и пойдем на музыкальную дальше паузу.
4: Я передаю привет всем пограничникам, которые несут службу, которые самая боевая наша единица. Ну, наверное, кроме войск стратегического назначения, я имею в виду там ракетчики и все остальное.
2: А?
4: Но самая боевая единица, которая есть, это пограничники. Всем пограничникам привет. А конкретно еще Кольке Травин, с которым мы служили вместе.
2: Спасибо. Все, отравили. Кольке привет. Дорогие друзья, а вы звоните 8-495-223-5550. У нас еще впереди один выход, а сейчас музыкальная пауза.
1: «Катюша» на радио «Шансон». Для тех, кто служил... и служит. Реклама на радио «Шансон».
5: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм в приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
0: «Эх, разгуляй».
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Катюша» на радио «Шансон».
1: Ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Ну, вот, в принципе, Владимир, вот сразу видно, интеллигенция в ракетных войсках служит. Он уже так написал, видишь, что мы немножко разогнали диалог. Никого не хотел обидеть. Да нет, дорогие друзья, на самом деле, ну, все же искусственно. Мы все равно знаем, что мы все побратимы, как в моей песне пишется. Но все равно тема интересная, потому что соревнования никто не отменял. Итак, у нас на второй линии Василий Мороз. Василий, добрый день. Нет,
2: Притула. Притула.
1: Притула. А, Притула. А, прапорщик Притула. Притулов. Василий, да, Притулов.
2: Притула. Да, это был прапорщик Мороз, легенда ВДВ, самый большой прапорщик ВДВ. Начальник учебного центра 56-й дивизии. Ой, 106-й дивизии, извиняюсь.
1: Большой ростом?
2: Он и ростом, он всем. Ему портупею сшивали из двух.
3: Ого.
1: О.
3: Касая сажень в плечах.
1: Но я допускаю, что с парашюта он не прыгал.
2: Вот этого я не знаю, но он самый маленький в семье.
1: А остальные, наверное, на границе служили, как бидать. Сейчас позвонят ребята с границы и скажут, что братья точно были на границе.
2: У него сестры заслуженные мастера спорта по легкой атлетике, по метанию ядра. Ага. Ну, там вся семейка такая. Он показывал фотографию.
1: Ясно.
2: Ну, ладно, это сразу пылил на погранца, сижу в кустах и жду награды. Патронов у нас в ВДВ было столько, мы их единицы гильзы никогда не сдавали. А сейчас немножко о другом, о том, как, чей сегодня день. В общем, без фамилии, без всего, потому что фамилию называть боюсь. Это часть родни у меня на Украине. У меня бабушкин брат, как говорят, ну как не говорят, как оно есть. Первая красная звезда заслужила в полиции. Подпольщиков вывезли с одного из городов центральных из тюрьмы, секретаря партии. Называть не буду, потому что дядюшка известен в этом городе был. Три красных звезды, три ордена славы, два из них второй степени, поэтому в списках его тоже не найдешь. Это те, кто свои неполных 17 стал под ружье и до 51-го года, 52-го.
1: И свое партизанское дело, свое партизанское дело и после окончания войны не оставил. Умения, ну, пригодились.
2: Может быть и так. Так что, вот так. А с партизанами, теми, которые в нас, был у нас случай. Стояли на учебном центре, а рядом партизаны. Ну, знаете, вот эти вот казармы, где вы жили, Альфа, там же и партизаны, и зимой. А нам валенки маленькие принесли, пошли обменять с партизаном. Стоит на тумбочке сержант, ну, по тем временам, отец, дед, ему где-то под 50.
1: На тумбочке сержант, да под 50.
2: Да, ну, партизаны, молодежь ушла,
1: да,
2: его где-то оставили.
1: Да, понял.
2: И вот мы пришли, говорим, отец, нам бы валенки большие, мы маленькие тебе отдадим. Нашим они не лезут, а нам молодежь ходить надо. Ну, сейчас, ребятки, сделаем. Ну, там стоим, он так на нас поворачивается, говорит, ребят, ну чего, а с парашютом прыгать страшно. Ну, отец, а как тебя партизаны-то забрали? Ну, по-другому не назовешь. Он, я, говорит, так с армии пришел, с одним, говорит, поспорил, и вот, говорит, через каждый год хожу, говорит, в партизаны. А сейчас, говорит, последний призыв, и сказали, ну, это, в партизаны, и сказали, еще и прыгать будем. А то, что и у нас, и отказники были, и на свинарниках служили, но только это 0,0.
1: Ясно.
2: А так все прыгали, офицеры прыгали, и все прыгали.
1: Ясно, Василий.

0: что вот он в пограничниках.
1: И Равиль, да.
0: Вот. Ну как это можно с автоматами? В любой в любой части пограничной все есть оружкомната, где стоят автоматы в оружкомнату. Не может человек спать. А все подумают, что вот он берет автомат, ложится под подушку и спит. Это, во-первых, ну лепота.
1: Но это фигурально, он фигурально говорит. Фигурально, то есть он говорит так, что хорошо, он не спал, сказать, не спал, не тоже, ел, постоянно с автоматом.
0: Я тоже могу сказать, что вот мы были в Афгане, у меня сын служил первую Чечню, вторую Чечню, Югославию прошел. Я ж не говорю, что он спал с автоматами. Да, он ходил там, все это. Вот. Но и сейчас люди, вот даже вот у меня племянник, он приходит в оружкомнату, поставил автомат, там все. Но надо объяснять так, чтобы люди поняли, а то поймут совсем по-другому, что в армии заставляют там в погранвойсках спать. Да, пограничники, да, я согласен, они охраняют границу, у них там свой режим, все остальное. Каждое подразделение, каждые вооруженные силы выполняют свою боевую задачу. Одни охраняют небо, другие охраняют территорию. Третьи выполняют то, чтобы люди спали мирно и спокойно. В любой момент можно было, в любой момент, ну, с самолета, с вертолета, там, с космических кораблей можно было выполнить эту задачу.
1: Вот и правильно. Вот правильно. В конце концов, в дискуссии мы пришли к тому, что каждый на своем месте хорош. Главное, чтобы честно выполнял свой долг. Виктор, большое вам спасибо. Да. Спасибо. Наша передача подходит к концу. Я хотел, пользуясь своим административным ресурсом, поздравить выпускников 1986 года Орловское высшее военное командное училище связи, 2-й батальон, 4-я, 5-я, 6-я рота и особенно 4-й роты 2-го взвода. Вот. С выпуском 40 лет. Ребята, вам хорошо встретиться, отдохнуть, повспоминать. Будьте здоровы, будьте счастливы. До новых встреч. До следующего понедельника.
2: Конечно.
1: Всем удачи.
2: Пока.
3: «Катюша» поможет бывшим сослуживцам найти друг друга. Прогноз погоды.
4: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 7 метров в секунду.
3: Реклама на радио «Шансон».
5: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио «Шансон».
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Правительство планирует отказаться от закупок иностранных стройматериалов. Речь об ограничении для государственных организаций. Об этом сообщает «Известия». Если решение примут, госучреждения, госкорпорации и госкомпании будут отдавать предпочтение продукции российского производства и товарам из стран ЕАЭС. Уточняется, что ограничения могут коснуться гранита, стекла и керамики из недружественных государств. По данным Минпромторга, импортные стройматериалы занимают около 4% российского рынка. В основном это продукция премиум-сегмента. Новые правила сверхурочной работы дадут рынку до 50 тысяч вакансий. Как пишет РИА Новости, с 1 сентября предельное количество дополнительных часов увеличится со 120 до 240 в год. Применять их можно будет только в том случае, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. В Минюсте считают, что изменения помогут создать дополнительные рабочие места в разных сферах, в том числе в топливно-энергетическом комплексе. Работодатели смогут чаще предлагать сотрудникам дополнительную занятость, при этом у работников появится возможность увеличить свой доход. Репетиторы по физике стали самыми высокооплачиваемыми среди частных преподавателей в России. В январе-мае средний предполагаемый доход таких специалистов превысил 80 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Далее идут репетиторы по информатике, английскому языку, математике и литературе. Аналитики отмечают, что реальный заработок зависит от опыта, региона, формата работы репетитора и количества учеников. В Москве началось строительство станции «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин. Станция возводится открытым методом на перегоне между Кожуховской и Печатниками. Работы будут завершены к 2030 году. По словам мэра, благодаря новой станции будет улучшена транспортная доступность южно-портового района. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Работа открыла новый час на шансоне Стас Михайлов и Зара. Я полагаю, многие из нас к концу рабочего дня начинают напоминать спящих красавиц. Все-таки ресурс не бесконечен. Но уже все, уже можно выдохнуть, расслабиться. 18.06, точное столичное. Мы с вами отдыхаем под лучшую музыку, которая звучит на волнах летнего шансона. И песни тоже летние. Прямо сейчас Ирина Круг, песня «Ягода малина». По-прежнему в студии я, Ирина Сотникова. Добрый вечер понедельника.

Ой-ой-ой, что делается, что делается. А вот радио «Шансон» доводит всегда исключительно до положительных эмоций. Мы приглашаем вас 14 ноября в Лайф-арену. Вот там уж действительно можно получить такой разряд, столько эмоций. На всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» на сцену выйдут легенды радио «Шансон». И новых звезд мы с вами также увидим. Михаил Шафутинский будет, Григорий Лепс, Стас Михайлов, «Шаман», группа «Воровайки», «Лесповал», «Чепик» и «Холла» будут все. Не пропустите. Подробности на радиошансон.ру для зрителей 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «ССЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
7: Служба по контракту заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучен. 8-800-222-59-00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
8: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Радио «Шансон».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Путешествие – это одно из самых увлекательных занятий в жизни. Наверняка многие из вас хоть раз, но отправлялись в дальнюю дорогу на автомобиле. Но я уверен, что такого сумасшедшего путешествия, как у автолюбителей из Ставрополья Ивана Кочетова, не было ни у кого. 21-летний парень купил 21-летний ВАЗ-2107 за 57 тысяч рублей и отправился на ней не куда-нибудь, а в Дубай. Пикантными подробностями путешествия стали оставшиеся в бюджете от покупки автомобиля 36 тысяч рублей и полное незнание иностранных языков. Свой план Иван осуществил, промчав за 2 месяца по таким странам, как Грузия, Армения, Ирак, Иордания и Саудовская Аравия. Наиболее дружелюбным для Ивана оказался Ирак. Там необычному путешественнику помогали местные жители. Благодаря их гостеприимству он экономил на гостиницах, жил у людей дома, Ивана бесплатно кормили и даже заправляли автомобиль. По словам отчаянного парня, не только жители Дубая, но и во всех странах люди реагировали на автомобиль с восхищением и умилением. Ни одна другая машина не привлекала столько внимания, сколько его пожилые «Жигули». Это самая невероятная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

Где-то туман, а где-то уже ночь опустилась на города. На родине Евгения Кемеровского уже 22:50. В Кемерово частота вещания радио «Шансон» 103.3, а в Москве 103.0. Мы с вами набираемся сил после трудового понедельника в компании любимых артистов. Я, Ирина Сотникова, вернусь к вам уже завтра, и не одна. Наконец, ко мне присоединится Роман Шахов в нашем вечернем шоу «Городские встречи». Ну, а пока встречайте Ольгу Шатрову на шансоне.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 7 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Средний срок автокредита в России в мае вырос почти до 6 лет. Это максимальное значение данного показателя с начала 2024 года, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй. При этом за год срок кредитования увеличился на 17,5%. Самые долгие автокредиты в конце весны оформляли в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Волгоградской области около 7 лет. Меньше всего срок кредитования оказался в Москве и Санкт-Петербурге. Тем временем продажи подержанных электромобилей в России с начала года выросли на треть. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Автостат». По данным аналитического агентства, с января по май в стране реализовали около 6 тысяч электрокаров. Это на 34% больше, чем за тот же период прошлого года. Рост продолжился и в мае. Владельцев сменили более 1200 электромобилей с пробегом, что на 25% больше, чем годом ранее. Это говорит о растущем интересе к электротранспорту даже на вторичном рынке, несмотря на все еще ограниченную инфраструктуру зарядных станций. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Хола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на завтра 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек, юань стоит 11 рублей 46 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Юность — это не просто явление природы, это метафора жизни, символ обновления, источник бесконечного вдохновения для поэтов и философов. Мы же будем с вами вдохновляться песнями, да притом любимыми. Здравствуйте, с вами с этого мгновения будем вместе в студии Ольги Шатрова. В ближайшее время нам предстоит путешествие за 101 километр. Побываем мы во Владивостоке, отправимся туда благодаря Михаилу Шафутинскому. Ну что ж, наслаждайтесь и помните, что музыки много, а шансон все-таки один.
1: От неонового света глаза.

0: Остаются без ответа.
1: Две мечты имею: космос и 101 километр. В космос точно не забраться. Для него не вышел рожей. Так что двину-ка я, братцы, к

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в «Санлайт». Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Хочется подумать, что совсем не так давно мы радовались началу лета, а уже начинаем отсчитывать последние дни летнего месяца июня. Надеюсь, что вы уже определились, с кем разделить это лето. Алексей Петрухин и Анна Семенович с новинкой, только что презентованной в минувшую пятницу в программе «Живая страна». Кстати, совсем скоро запись появится в доступе, и можно будет слушать, ну и смотреть, конечно. Вот я вам подарила надежду, теперь очередь Григория Лепса и Леши Свик.
1: Ставни закрыты, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Служба по контракту заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8-800-222-59-00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

В минувшую субботу состоялся фестиваль «Алые паруса» для выпускников. И главный совет для тех, кто хочет побывать на этом празднике, это участвовать во всех олимпиадах, на которых и дарят победителям счастливые билетики. Если для вас это не актуально, то желаю побывать на празднике под названием «Эх, разгуляй». 14 ноября в Москве в Лайф-арене соберутся те, кто знает толк в искренних эмоциях. Ждем вас. Все подробности на radioshanson.ru, категория 12+.

0: Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Для тех, кто свободен, уготована программа «Вечерний заезд». В следующем часе Дмитрий Малыгин уже в студии и ждет от вас участия. Я с вами не прощаюсь, а приглашаю принять участие в программе «Только для вас», которая состоится сразу после.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 7 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Радио «Шансон».
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минфин перенес сроки изменения условий льготной программы кредитования «Семейная ипотека». До 1 октября она продолжит действовать в нынешнем виде. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в мессенджере «Макс». В министерстве пояснили, что сейчас профильное ведомство продолжает готовить предложение по изменению программы в рамках поручения президента. Ранее СМИ писали, что с 1 июля льготная ипотека для семей будет выдаваться на 15 лет вместо 30, а ставки могут значительно вырасти. В московских больницах стартует новая программа концертов и спектаклей в рамках философии исцеляющей среды, рассказала заммэра Анастасия Ракова. Творческие коллективы уже выступили в коммунарке, Морозовской больнице и больнице имени Юдина. Этим летом перед пациентами и медиками выступят хор Турецкого, Большой джазовый оркестр Петра Востокова и театр оперетты. Ведущие музеи развернут выставочные проекты прямо в стационарах. Такие культурные события помогают пациентам мобилизировать силы для борьбы с болезнью, а врачам и медперсоналу переключиться и восстановиться. Проект реализуется совместно с Департаментом культуры Москвы. Этим летом рейсы не выполняет примерно каждый пятый самолет российских авиакомпаний. Как пишет «Коммерсант», из 670 воздушных судов в эксплуатации сейчас не находится около 130. При этом обычно в летний сезон временно простаивает около 10% авиапарка. Эксперты связывают это со сложностями ремонта и обслуживания самолетов. Новые учебники по химии, физике и биологии для старших классов планируют подготовить к 2027 году. Одновременно разрабатываются учебники для базового и углубленного обучения. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, пишет ТАСС. В свою очередь, введение единого государственного учебника по географии начнется в российских школах с 1 сентября 2028 года. Курс доллара на завтра 77 рублей 75 копеек, евро стоит 88 рублей 65 копеек. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
0: Вечерний заезд.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Итак, микрофон включается. Только есть какое-то легкое эхо, нет, мне кажется? Да, друзья, всем привет. Вечерний заезд с вами. Как это бывает обычно по понедельникам в 8 вечера. Мы с вами, дамы и господа, говорим об автомобилях. Обо всем, что вас интересовало всю эту неделю из автомобильного мира, но вы боялись спросить, можете смело все эти вопросы транслировать нам по номеру 8-909-955-1030. Это мессенджеры всем известные и даже СМС, на которые вам ответит Ольга Шатрова.
2: Здравствуйте.
1: Она главная по СМС-кам из прошлого. Летят сообщеница. Эй! Да, друзья, сегодня я хотел поговорить на такую очень сокровенную тему для каждого автолюбителя. Первый автомобиль. Первый автомобиль. Да, многим есть что вспомнить. Многие представляют, каким он должен быть. Этот самый первый автомобиль. Я уже, честно говоря, за давностью лет не помню, каким я... Хотя, да, вру, помню.
2: Конечно, врешь.
1: На самом деле, слушайте, ноги растут этой темы моей сегодняшней из того, что у меня есть старший сын. Он работает на скорой помощи московской. И как бы обычно он ездит на скорой помощи с маяками, и ему как бы вроде бы и не надо ездить за рулем, да? Но он получил права, и вот стал вопрос о покупке первого автомобиля. Естественным образом, конечно же, все эти вопросы упали на меня сверху, придавили меня. И я, собственно, начал думать о том, какой у него должен быть первый автомобиль.
2: Электрический.
1: Да нет, 100% нет. Многие молодые ребята, на самом деле, в силу возраста совершают ошибку. Хочется же сразу крутую тачку.
2: Да, новую.
1: Вот, ну, слушай, даже вот как раз не новую. Большинство из них понимают, что новую они не тянут. Хочется какую-нибудь крутую европейскую тачку из прошлого. Мощную, красивую, премиальную, чтобы все тебя воспринимали.
2: Серьезно.
1: Серьезно, да. Но это вообще самая, мне кажется, колоссальная ошибка в их жизни. Потому что, ну, как бы они классные, все эти машины были, когда были новые, да. Но потом они быстро ломаются, а стоимость их ремонта стремится куда-то в стратосферу.
2: Ну, давай так, не быстро ломаются. Им же срок службы-то отведен определенный. Вот, а потом они начинают ломаться.
1: Ну, вот как раз за те деньги, за которые молодые ребята могут себе купить первую тачку, они покупают прям ведро с болтами, да, на котором поездки превращаются в какую-то мрачную гонку по автосервисам, да. Туда-сюда, там сделал это, тут сделал то. Вот, и я, собственно, пользуюсь служебным положением, конечно же, перепробовал разные автомобили, ему на роль первенца. И так, сыночка-корзиночка, внимательно наткнулся на классную тачку. Мы знали о ней все всегда. Это Solaris KRS. Это, да-да, тот самый автомобиль, который вы помните, он у нас был под другим абсолютно названием, очень надежный, классный. Городской седан небольшой. И первое, собственно, почему я обратил внимание на него, как на первый автомобиль для молодого человека, это, конечно, габариты. Да, что, давай, говори.
2: Нет,
1: почему?
2: Я думала, доступная автозапчасть.
1: Слушай, да ну, как бы вопрос нет. Во-первых, он новый. То есть, если ты его покупаешь за разумные деньги, его можно купить. Да, он новый, он на гарантии, тебя это вообще не должно волновать. Это путь автолюбителя здорового человека, да, то есть ты купил тачку, понимаешь, что пока ты не очень силен в разных аспектах, поэтому ты ее просто купил, она на гарантии, и ты не паришься, да, у солярисов у них хорошая гарантия с большим покрытием, достаточно долго, поэтому с этим проблем не будет вообще никаких. Я в первую очередь отталкиваюсь от габаритов, но потому что я абсолютно уверен, что первый автомобиль должен быть вот таких разумных именно габаритов. То есть вот эта гонка, опять-таки, за большим количеством металла вокруг тебя, ну, обычно заканчивается где-то в кузовщине, да, то есть там тут столбик не увидел, там где-то неправильно расположил автомобиль на дороге, да, на парковке, неважно, парковка отдельная тема тоже, да. Поэтому я абсолютно уверен в том, что вот такой форм-фактор небольшого, добротного, хорошо известного давно седана, это прям мега-мега круто. Ты о чем мечтал? Скажи мне, о ком первом автомобиле мечтал ты?
2: Ну, тоже о новом и большом.
1: О большом? Все голубые, а почему о большом?
2: Ну, как ты чувствуешь безопасность, что ли? Ну, по крайней мере, да. Продолжим.
1: Продолжим после паузы. Заезд.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья, вечерний заезд. Сегодня на ваших и наших первых автомобилях в жизни выбираем первую тачку моему ребенку. Я вам рассказываю, что я-то присмотрел. Я присмотрел Solaris KRS. Это седан небольшой, городской, довольно, ну, не то чтобы довольно, а очень надежный. Мы все его знаем, и я абсолютно уверен в том, что начинать свой автомобильный путь нужно именно с таких компактных, небольших автомобилей, наращивать вот это вот количество металла вокруг себя нужно постепенно, с приходом опыта и наката, и если вы будете готовы вырасти и поймете, что вам точно нужна тачка побольше, там, не знаю, у вас семья увеличилась, дети появились, то, кстати, у Solaris есть Solaris HC, это самый популярный кроссовер, долгое время был в нашей стране, он по-прежнему все тот же, просто под новым именем, и он так же хорош, как и раньше. Вот как бы вам вилочка, да, научитесь сначала на небольшой тачке, потом можете немножко подрасти. Для, на самом деле, многих начинающих водителей очень важен внешний вид автомобиля. Я, наверное, согласен, хотя, честно говоря, для меня внешний вид тачки всегда было, ну, такое.
2: А для девочек это важно.
1: Мы сейчас, у нас нет никакой гендерной привязки, мы в общем. Ну, то есть я как бы всегда считал так, что мне за тачкой не бежать, я внутри еду, и мне как бы почти любая ок. Ну, чтобы она прям совсем страшной не была, да, то есть любая ок. Но вот, в общем-то, с Солярисом КРС вот вообще нормально все. Ну, абсолютно, да, то есть не нужно там как-то себя в чем-то убеждать. Это нормальный внешний вид, нормальный, сбалансированный дизайн, очень красивые такие боковые выштамповки, проходящие по всей длине автомобиля, от там переднего крыла до заднего. Сложно сочиненная такая достаточно фронтальная часть с черной решеткой радиатора. Головная оптика с светодиодной такой галочками, подписями такими. Очень прикольно. Современно, в общем-то. И сама начинка оптики, что для меня всегда важно, я говорю об этом миллион раз, она тоже светодиодная. Она светит идеально. И именно по этому хотя бы параметру я тоже выбирал автомобиль, потому что это просто залог безопасности. Хороший свет на автомобиле — это обязательно, да? То есть когда люди...
2: Чтобы тебя видели.
1: Тебя видели, ты, твоя дорога была хорошо освещена, да? Чтобы эти фары светодиодные не залеплялись грязью, не запекалась эта грязь на них постоянно по зиме, там, в плохую погоду. Это важно. То есть лучше сэкономить на чем-то другом, нежели на оптике. Вот у КРС Solaris с этим вообще все прекрасно. Сзади, ну, это выглядит как автомобиль здорового человека. Мы уже такие стали забывать, потому что сейчас, конечно, каждая тачка пытается кого-то чем-то удивить, а здесь все по классике. Ну, так все предельно понятно, просто, без большого количества вот этих каких-то непонятных линий светодиодных, вот этого всего, да, какого-то ярмарки вот этого вот азиатского. Ну, в общем, классно. Мне очень нравится, как Solaris KRS выглядит сзади. Что еще тут по внешнему виду? Думаю, вспоминаю. Не, ну, слушайте, все по делу. То есть все, когда ручки классические. Вот ты пришел, дернул, дверь открыл.
2: А все. Я вот ради любопытства залезла на сайт. Посмотрела.
1: Красненько.
2: А там прям такое ощущение, или это имитация двух выхлопных труб, или это все-таки прям реально две выхлопные.
1: Слушай, ну, это дизайн.
2: Дизайн.
1: Да, скажу тебе честно. Но это выглядит классно. Слушай, классно. Вообще плевать. Имитация или имитация? Слушай, ты знаешь, что сейчас на огромном количестве каких-нибудь условных спорткаров за 100-500 миллиардов денег там тоже будет имитация. Ну, то есть сейчас вот этот выхлоп, как раньше, да, такие трубы, вот это все, такого практически нет. Сейчас всегда, ну, то есть это должно вписываться во внешний общий цельный облик, да, и это, если это вписывается, то это круто. И там это на самом деле...
2: Вписывается,
1: все, а цвет красненький вообще.
2: Огонь.
1: One love, друзья. Поэтому Solaris KRS красненького цвета, но мне кажется, что отличный выбор.
2: Отличный ли выбор для парня?
1: Почему нет? Слушай, у меня, ну, чтобы ты понимала, практически все мои автомобили были красные. Причем вот такого цвета, как у Solaris KRS, и мне очень нравится. То есть я, в принципе, ну, я хотел бы, чтобы в потоке было больше автомобилей ну, каких-то нарядных, ярких цветов. Потому что, когда ты едешь, и когда все черное, серое, ну, белое, ну, немножко это как-то... У нас и так, ну, честно сказать, так себе с солнечными днями, да. Поэтому, когда еще и тачки такие все немножко сумрачные, это, ну, лично меня очень разрушает, скажем так. Друзья, продолжим рассказывать вам про первый автомобиль, который выбрал я сыну, после небольшой паузы.
0: Вечерний заезд. Реклама на радио «Шансон».
3: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто. Дико. Мощно. Докс. Докс. Докс. Безопасно при правильном применении.
7: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья, вечерний заезд на первом автомобиле. Моем, вашем, нашем, общем. Друзья, если у вас есть какое-то понимание о том, каким должен быть первый автомобиль, напишите нам по номеру 8-909-955-103-0. Имею представление о первом автомобиле, который выбираю старшему своему ребенку. И это Солярис КРС.
2: Ну, доступный по цене.
1: Ну, слушай, давай так. До цены мы дойдем. Про форм-фактор мы определились. Компактный седан оптимального размера. Городской, клевенький. Теперь, что касается салона. Несмотря на то, что я-то как раз очень сильно топил за компактные размеры, да, нужно понимать, что вот именно внутри КРС, Солярис КРС, вот эта компактность очень разумная. В принципе, в автомобиле достаточное количество места для абсолютно разных сценариев эксплуатации. То есть один, если вы... А у меня, кстати, сын достаточно высокий. Прекрасно помещается. Если у вас дружная семья, уже появились малыши, или вы только планируете прибавку, без проблем. Слушайте, все поместятся, и всем будет вполне себе комфорт. Еще место и останется, честно. Но как не местом единым, как говорится, часто в автомобиле необходимо поехать на какие-то большие расстояния. Вот так. И тут, конечно, на первый план выходит так называемая эргономика и удобство посадки, да, то есть когда долго едешь, для тебя это важно, то есть короткие вот эти вот спринтерские дела там от дома до магазина всегда нормально, практически на любом кресле, а вот такой марафон куда-то далеко, к морюшку или куда еще там ездят люди, иногда бывает сложно. Вот, собственно, КРС, Солярис КРС, это такая тихая гавань. Автомобиль понятный, знакомый, да, мы все это помним. И эргономических просчетов в нем, ну, просто нет. Ну, то есть его бы иначе не выбирало такого количества людей, которое выбирало в предыдущие годы под другим именем, да, сейчас этот автомобиль тоже выбирает огромное количество людей. Попадая в салон, понимаешь, что, в принципе, все на своих местах. И сидеть удобно, даже вот, ну, собственно, учитывая крупный габарит человека, любого, он усядется без проблем. По технической некой вооруженности салона, что тоже сейчас многих интересует, сюрпризов также нет. Ну, есть все, что только может понадобиться при ежедневной эксплуатации. Это мультимедийный комплекс, там вот эти Android, Авто, Apple CarPlay. Поэтому проводочек подкинули, у вас там и навигация, и музыка, и все. Климатическая установка, никаких вот этих вот танцев с бубнами, да? Вам то холодно, то жарко, вы просто поставили температуру, и она у вас автоматически, все клево. Подогревы. Всего, что нужно подогревать, да.
2: И да. То есть не надо вставлять, да, вот эти вот коврики класть, пока прокладку вставлять?
1: Немеля, да? Нет, слушайте, ну это ж, ну это современное, все, правда, это уже, я почему так рассказываю, знаешь, как будто я немножко опрос, на самом деле это не так, действительно, подогревается все, что должно подогреваться зимой, да что там, есть телеметрия на борту, то есть это вот та самая, мне кажется, то самое крутое благо, которое должно быть в тачке, это возможность управления им со смартфона. То есть все это уже
2: CarPlay.
1: Не поняла. Из коробки приложения ты устанавливаешь на мобильный телефон, открываешь его, и там все про твою тачку. Сколько бензика осталось, открыты ли закрыты ли двери. Ты можешь нажать кнопочку «Запустить двигатель», настроить там температуру. То есть, допустим, ты ехала вечером, тебе надо было 25, ты мерзла греться, да? А утром уже плюс там 30, и тебе явно при запуске дистанционном плюс 25 не нужно нагревать салон дополнительно, тебе надо его охладить, ты ставишь там 20 градусов, приходишь уже в прохладненький автомобиль. Ну и, например, там немаловажный фактор сейчас, прям здесь и сейчас, возможность посмотреть что? Ну давай, предположи.
2: Навигация.
1: Да нет, остаток топлива в баке. Ну то есть, друзья, вот сегодня, какое у нас сегодня число? 29 июня 2026 года, знать, сколько у тебя осталось топлива в баке, это очень важно. Да?
2: Держать руку на баке.
1: Держать руку на баке. Ну, в общем-то, да, и плюс там есть всякие прикольные штуки. Ты можешь посмотреть статистику поездок, там, не вставая с дивана, да, сколько ты проезжаешь километров, там, да, то есть подбить, бывают люди, которые любят считать, да, и подбить какую-то свою статистику, допустим, где-то сократить количество поездок.
2: У меня просто сегодня день открытия, если честно.
1: Вот, это же очень удобно. Поэтому в Солярис КРС, вот, собственно, есть уже даже это самое телеметрия, которая все это помогает делать, и вы будете самым модным и самым современным. Друзья, продолжим после небольшой музыкальной паузы.
0: Вечерний заезд.

0: Вечерний заезд.
1: Друзья, вечерний заезд. Сегодня про первые автомобили. Первые автомобили для каждого человека — это особенное приобретение. И я вот...
2: Первая любовь.
1: Как первая любовь. У многих, кстати, первый автомобиль случается раньше, чем первая любовь. Вот так же бывает. Да, друзья, я подыскиваю тачку своему старшему сыну, и остановился я лично на Solaris KRS. Рассказываю вам, как он выглядит снаружи, как он, в общем-то, удобен внутри. Кстати, не успел я рассказать, что в именно этом автомобиле просто рай для ретроградов, то есть для меня. И есть огромное количество физических кнопок и крутилки, и крутилка звука, и вот эти все кнопочки. И это, черт возьми, такое удовольствие. Слушайте, для меня просто удовольствие, а для человека, у кого это первый автомобиль, это тоже фактор безопасности, да, потому что пока ты вот в этих сенсорных экранах современных автомобилей что-либо найдешь, сойдешь с ума, да. Тут есть как бы кнопочка, ты точно понимаешь, что ты ее нажал. И, конечно же, вот это приборы с красными стрелками, бегущими по белым циферкам. Ну, просто кайф. Все классно считывается быстро, никаких вот этих вот лишних рисунков с разметкой машины и все остальное. Только скорость, только обороты, стрелки бегут. Я, честно говоря, вот за такие приборы...
2: Никакого визуального шума.
1: Вообще, абсолютно. Отлично. Я вот за такие приборы, где просто белые цифры, по ним бежит красная стрелка, я бы прям вот в любой современной тачке доплачивал. Была бы такая опция, да, выбросить этот экран и поставить вот обычные такие приборы со стрелками, и я бы готов был доплатить какую-нибудь космическую сумму за это. Но, в общем-то, так, теперь переходим к серьезным вещам, потому что, ну, естественно, один из самых серьезных разговоров с чадом моим стелс относительно техники. Ну, как бы, купив автомобили, особенно первые, конечно же, хочется ездить, получать удовольствие, набираться опыта, а не торчать в сервисах. Вот с Солярисом КРС этого точно не придется делать. Ну, во-первых, потому что вы его покупаете новым, он на гарантии. Но под капотом этой тачки, даже после вышедшего гарантийного срока, ну, вряд ли что-то будет происходить. Там бронебойная связка из атмосферного мотора, цепного, цепь ГРМ. Объем 1,6 литра. Да, это не супер много. Выдает он 123 атмосферные лошади. Классические такие 123 атмосферные лошади. И работает этот мотор в паре с, опять-таки, классическим гидромеханическим автоматом с 6 передачами. Ну вот, сколько это может жить без запросов на ремонт? Надо сказать, что необходимо должное своевременное обслуживание. Тогда почти вечно. Может быть, это звучит как-то немного рекламно, но... Я не пытаюсь этого делать, и вы можете зайти сейчас смело на любой известный сайт по продаже бывших в употреблении автомобилей, и найти там Solaris KRS под этим именем или под именем из прошлой жизни, ну, с пробегами там сильно далеко за 300 и даже 500 000 километров встречается, и никаких проблем нет, и люди пишут, что без капиталок, без каких-то проблем.
2: У нас вопрос поступил.
1: Давай.
2: А как же «Лада Искра» в качестве первого автомобиля?
1: Слушайте, давайте так. Я рассматривал все варианты. Мне хочется верить в отечественного производителя, хотя, объективно говоря, марка «Solaris» — это отечественный производитель. Да? Автомобиль создан для России, он собирается в России. И, как бы, я считаю, совершенно точно таким же отечеством. Ну, ты хочешь лучшего для своего ребенка? Да, давайте ответим на этот вопрос так. Я выбрал из всего вот этого лучшее для своего ребенка. Поэтому, по мне, так Solaris KRS. Вот, помимо мотора и коробки, которые классные и сумасшедше надежные, связка... Опять-таки, вот я повторюсь, нужно помнить о том, что автомобиль создавался для России, и все аспекты нашей локальной эксплуатации в нем точно учтены. Зимы, реагенты, ну вот это вот все, что у нас бывает 8 месяцев в году. И, кстати, быстренько по поводу, что касается зим. Все же помнят предыдущую зиму? Зиму, да, с огромным...
2: Зиму.
1: Может, и зиму. С огромным количеством снега. Она может и зиму. Вот. Вот тут, кстати, тоже интересно. Вроде бы седан, Solaris KRS, но при этом тот самый твой любимый дорожный просвет 16 сантиметров. сейчас не у каждого кроссовера так. Не, ну точнее, окей, у кроссовера в большинстве случаев так, но бывает чуть-чуть больше, но у седана это отличный результат, друзья. После паузы подведем итоги.
0: Вечерний заезд на радио Шансон. Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.ru.
0: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D. Шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
5: Телефон рекламной службы радио Шансон 8-495-925-33-17.
0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Друзья, вечерний заезд на первом автомобиле.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Друзья, вечерний заезд. Сегодня, пользуясь случаем, мы выбираем автомобиль. Первый автомобиль моему старшему сыну. Я знакомлю вас со своим выбором. А мой выбор, ну, в итоге, пока об этом никто не знает, но это Solaris KRS. Отличный городской автомобиль. И, коль уж мы в предыдущем блоке закончили на дорожном просвете, который у Solaris KRS 16 сантиметров составляет, что очень прилично для такого класса автомобилей, то есть точно вы там зимой не будете нигде расстраиваться, ни в одном дворе вас вот эта снежный брустер вас не напряжет. Вы его перемахнете без проблем, без, в общем-то, застревания и вреда для автомобиля. Ну, а пора, конечно же, коль о клиренсе заговорили, поговорить о том, как автомобиль едет. Если описывать в двух словах то, как он едет, то понятно и легко. Но реально, мне кажется, именно так и должен ехать городской автомобиль на каждый день, без каких-то там, да, излишнего информирования водителя о дорожном покрытии, еще какой-нибудь фигне. Начинающие водители, да и не только, и уже опытные водители, оценят эту вот легкость управления на руле, которую дарит электроусилитель руля. Так классно, да, вот я вспоминаю времена, когда, ну, то есть, гидроусилители уже неплохо, когда появились, да. Но все равно это всегда было немножко такое ощущение странное. Такое, да? А теперь электроусилитель, любой человек, он прям по кайфу так...
2: Одним пальцем.
1: Поворачивает, да. То есть это, слушайте, ну вот в случае с такими автомобилями это хорошо, потому что не надо с ним бороться на парковке, вот это напрягаться. Это же не спорткар, с которым надо бороться и получать именно удовольствие вот от этого, от борьбы, да, с тачкой. Это,
2: ну, ох, я помню, я пыталась прокрутить руль шестерки.
1: Не, ну это вообще адское зло.
2: Сатана. Михаил Скибок там написал.
1: Что пишет Михаил? В Максе?
2: В Максе.
1: Михаил. Вот, приветствую. У меня первый автомобиль Solaris HC1.6 на автомате. У отца Hyundai Creta 2018. Сравнивал подкапотное пространство 1:1. Ну вот, да, я ничего другого сказать не могу, да. Но это все та же надежность. Это все тоже ровно самое. Поэтому если... А вы видите эти автомобили сотнями на дорогах, и вы видите, что они в отличной кондиции, то есть нет никаких с ним проблем. То есть от изменения имени не изменилось совсем ничего. Да, теперь по поводу того, как едет. Вернемся. Не спорткар. Ну, что тут уж греха таить, да? То есть никаких вот этих быстрых стартов со светофоров не будет. Но 123 атмосферные вот эти классические лошади без всяких турбоям, вот этих провалов, пауз, задержек, резких прыжков, что тоже иногда настораживает, да, когда ты вроде бы чуть-чуть нажал, а тачка-то бука прыгнула вперед. Вот этого всего нет. Это просто оптимальное соотношение для сбалансированного движения. Вот этот мотор 1.6, 123 силы и классический автомат шестиступенчатый, вечный. Это прям очень крутая связка. Отдадите, и сын мой отдаст праправнукам по наследству эту тачку. Ну, в общем, остается не так много времени. Резюмируя по итогу, я точно могу сказать, что на семейном совете буду топить за Solaris KRS. А семейный совет придется собирать.
2: И держать удар.
1: Потому что, да, потому. Хотя бы с той точки зрения, что я буду уверен в том, что, купив этот автомобиль, а не какой-нибудь вот этот сильно подержанный, премиальный, европейский, вот это все, не раздастся у меня через 2 минуты телефонный звонок, или через 2 дня, или через 2 недели, с вопросом о том, где же эту штуковину отремонтировать.
2: А можно вопрос?
1: Давай, что-то, быстро, может быть, время мало.
2: Не услышал. А расход-то по городу какой?
1: Слушайте, расход вообще мизерный. Ну, честно говоря, я когда ездил на этой тачке, я там укладывался в 6,5-6,8 литров. Ну,
2: это хороший
1: показатель. При текущей показатель. Ситуации, опять-таки, вопрос с топливом стоит, честно
2: остренько.
1: Говоря. Остренько. Остренько. Поэтому, друзья, мой вам совет, выбирайте хорошие тачки. Solaris KRS как первый автомобиль, да и не как просто первый, а как хороший автомобиль для дома, для семьи, без головной боли, без мысли о том, как с ним жить дальше. И он, кстати, весьма неплохо продается на вторичке потом. За хорошие деньги, и не будет с этим проблем с реализацией, если вдруг вы захотите пересесть на вот как раз Solaris HC, про который писал наш слушатель, который побольше. Продадите, купите и будете дальше кайфоваться, друзья. А вам всем спасибо большое, что пришли. в понедельник всегда рад вас слышать. И в следующий понедельник это будет ровно точно так же. Я буду готов ответить на любой ваш автомобильный вопрос. Приходите, было классно. Я оставляю вас с Ольгой Шатровой. Она исполнит все ваши музыкальные капризы, да? Капризы,
2: в программе только для вас.
1: В программе только для вас. Друзья, всем спасибо большое. Пока-пока. До следующего понедельника.
0: Вечерний заезд.

0: Вечерний заезд. Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 7 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Радио «Шансон».
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой, вернусь рождественской звездой. Быть может, снегом на окне,

Нет, не все, а только начало. Начинается программа «По заявкам» только для вас на радио «Шансон». А в студии Ольга Шатрова приветствую вас и приглашаю поучаствовать. Ну и давайте по традиции заглянем в наш календарь праздников, официальный календарь. Сегодня отмечается День кораблестроителя, День партизана и подпольщиков, День тропиков и дни рождения у Антуана Сент-Экзюпери, Ольги Машной и Сосо Павлиашвили. Да-да, сегодня отмечает один из самых ярчайших артистов нашей сцены, наш добрый друг Сосо Павлиашвили, свой личный праздник. Ну и, конечно, звучат поздравления в его адрес. Он обладает уникальным голосом и невероятной харизмой, которые делают каждое выступление его незабываемым. Пусть карьера продолжает стремительно взлетать вверх, а новые песни радуют нас и занимают первые места в чартах. По крайней мере, я этого очень желаю. Ну что ж, в качестве музыкального подарка послушаем его же песню с пожеланием стопроцентного позитива. И напомню вам наш контактный номер +7 909 955 103 и 0. Участвуйте в программе «По заявкам» только для вас.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Только для вас. Программа «Только для вас» может быть отличным поводом для того, чтобы собраться с друзьями или просто порадовать себя или близких приветом через любимое «Радио Шансон». Ну а сейчас давайте все внимание к именинницам. Марина из города Великие Луки обратилась к нам с желанием поздравить свою подругу Ирину Цицилкину с днем рождения. Желаю тебе, моя дорогая, счастья, успеха во всем, позитива по жизни, ну и всего самого наилучшего. Еще одно поздравление из Волгограда. Да, это Ирина Юрьевна поздравляет свою коллегу, дежурную по залу вокзала Волгоград, Кристину Сергеевну Валежневу, с днем рождения. Ну и пожелания в придачу, конечно же, здоровья, любви и всего самого наилучшего. А главное, еще карьерного роста. Я ее очень люблю и уважаю. Вот так вот. Ну а за подписью прям долгая подпись. Дежурный помощник начальника вокзала Волгоград Ирина Юрьевна. Ну что ж, программа по вашим заявкам «Только для вас» продолжается. Это вечерний выпуск в студии Ольга Шатрова. Напоминаю вам наш контактный номер. +7 909 955 103 и 0. Обращайтесь, если хотите быть услышанными.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Сегодня отмечается удивительный праздник, уникальный. Это праздник объятий. Отличный день, чтобы подарить теплые объятия близким и друзьям. И вот по этому поводу летит привет Леночке Карабановой и маме Гале. Обнимайте своих близких и друзей, дарите им свою любовь и поддержку. Объятия способны творить чудеса, они дарят уверенность и снимают стресс, и даже наполняют сердце радостью. Привет летит Артему Свирепову. Сейчас он едет на юга. Увы, мы не знаем автора этого сообщения. Подписывайтесь, друзья. Это важное условие в программе по заявкам. Привет Максиму Васильевичу Сапожкову или Сапожкову. Он едет из Санкт-Петербурга, был на фестивале «Алые паруса», едет домой в Белоруссию, в Минск на машине и слушает радио «Шансон». Поставьте, пожалуйста, Михаила Круга и пожелания от папы. Доброго пути тебе, сыночек. Это Василий Сапожков. Татьяна Михайловна, смотрим вас в Беларуси. Ох, нас еще можно и смотреть. Да-да, машу вам видеотрансляцию. Программа продолжается.

Ой, а вы знаете, что сегодня отмечается День поиска кладов и секретов? Это, конечно, приключенческий праздник для тех, кто любит разгадывать загадки и искать сокровища. Вот я об этом не знала и целый день без этого как-то прожила. Ну, что же делать? Ладно, давайте к вашим приветикам. Передаю привет любимым друзьям из Ильинска. Желаю волшебного отпуска на речку Паламыши. Да, я знаю такую речку, она протекает по Перегодскому району Архангельской области. Жаль, что не знаю, как зовут друзей и автора сообщения. Учтите, в следующий раз такое даже передавать не буду. Привет, Этита, от Миши, любимым и родным в город Курчатов, детишкам Диме и Ваньке, Любови Николаевне и моей любимой Наташе Поляковой. Я тебя очень сильно люблю, милая, любимая богиня красоты. Ох, Миша, вы романтик. Шансон, передайте привет Крыму. Мы с 10 часов утра без света, но мы непобедимы. Это Юля. Ну, а мы продолжаем программу.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Только для вас.
7: Да, не так много времени остается для ваших приветов, но я надеюсь, что если уж хотите поучаствовать, то уже поучаствовали. Но на всякий случай напомню все-таки номер плюс 7-909-955-103-0. Жду ваших приветов, поздравлений с юбилеями или другими важными вашими жизненными событиями. Сегодня отмечается два аж гастрономических праздника, которые могут заставить вас улыбнуться. Это день черешни, да, этой сочной летней ягодки, и еще день вафельниц. Это шуточный повод достать старую вафельницу и устроить хрустящий перекус. Надеюсь, что у вас все именно по этому сценарию. Ну, а теперь ваши приветы любимому Сеньке. Большой-большой привет. Люблю тебя безумно. Это от Танюши сообщение. Передаю привет своему другу в Санкт-Петербург, настоящему полковнику Сергею Лаврову. Он настоящий друг. Ольга Сертакова из центра Санкт-Петербурга. Привет мужу Олегу Журавлеву. Ну и пожелания хорошего вечера, настроения. Сегодня первый день отпуска, и пусть будет солнечная погода, очень много тепла. Это сообщение от супруги Надежды из Калуги. Программа «По заявкам» только для вас продолжается.

Подходит к завершению программы по заявкам вечерний выпуск. Благо, что у нас это забава ежедневная, так что не отчаивайтесь, если не услышите свое сообщение. Про день черешни пишет нам семья Шелест. У нас на даче всю черешню скушали птички. Так ждала ее хозяйка, но, увы, полакомились пернаты. Привет из Серпухова. Самое лучшее, самое любимое, самое обожаемое радио Шансон. Да-да, это мы. Прошу передать привет любимому пенсионеру Александру Николаевичу Литвинову. Я знаю, что у него всегда включено радио Шансон. Дорогой мой муж, слушаю шансончик и думаю о тебе. Отгадай загадку, что растет на даче, радует глаз и не требует, и требует полива. Да, я думаю, догадаются все без подсказок. Привет настоящим любителям и ценителям шансона в разные уголки России летит. И отдельный привет Ольге в Курчатов. Здоровья, добра, позитива и любви всем желает Наталья из Долгорукова. Ну а завершим мы программу поздравлением в честь дня рождения. С днем рождения Александра Васильевича из города Липецк. Здоровья огромного, удачи и успехов во всем желают любимые коллеги.

0: Медленный со скоростью 7 метров в секунду.
1: Пролетели года, прошумели березки. Вот и осень моя уж в окошко стучит, только в жизни моей

Вместе порадоваться жизни приглашаю вас на легендарном морском музыкальном фестивале «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радио «Шансон» состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник» «Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и другие любимые артисты. Давайте отправимся по волнам любимых песен вместе. Все подробности на radioshanson.ru. Это информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Незадолго до появления этой песни в жизни Владимира Высоцкого произошли серьезные личные события и во время работы в театре, и на съемках кинофильма «Вертикаль». Ну а затем происходит встреча с Мариной Влади. Это случилось летом 67-го года. И вот из-под пера Высоцкого вырываются строки. «В душе моей пустынная пустыня, но что стоите над пустой моей душой?» Эмоциональное потрясение нас ждут и далее, благодаря новинке от Султана Лагучева. Но я напоминаю, что музыки много, а шансон один.

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. О, НКК АЗ-68.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
6: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

весна.

безоглядно, с песка смывая юности следы. С годами все становится понятно.

Не считал ни зим, ни весен, что их мне считать. Говорил, монету бросим, можно загадать. Не считал свои монеты, по ветру кидал. По всему, по белу свету, вот и нагадал. И теперь в краю, где лето не сгорает в зной, солнце в небе, как монета, стороной одной.

0: делится на оптимистов и пессимистов. Чур я в лагере Анатолия Полотной и Феди Карманова. Уверена, что надо подмечать только хорошее. Вот Холла уже под очарованием и готов рассказать о той, которая его сводит с ума. Мне же остается напомнить вам, что музыки много, шансон один.
1: Сегодня, да, лично, моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

Для кого-то этот день не отметился чем-то особенным, но хочу пожелать вам в каждом дне искать что-то прекрасное, ведь жизнь коротка. И как сказала Фаина Раневская, не стоит ее тратить на диеты, на глупых и скупых мужчин и на плохое настроение. Настало время оставить вас наедине с любимыми песнями. Тамара Кутица продолжит эфир. Ну а мы с вами встретимся ночкой темной. С вами Ольга Шатрова. Не прощаюсь.

0: скоростью 7 метров в секунду.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
1: Радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».
6: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла.

0: альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя,
1: буфетчица.

Видишь, так вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам.

упереться, не сломаться, да с пути не сбиться. Бог с ним, с орденом на лацкан, мне б в конюшню.

попрошу себе пощады у годов запойных, у девчонок из общаги тех.

Нас жизнь губит глупость и пагубная страсть. Моя лихая юность, как тройка, пронеслась.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: И сердце брошу на...

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

станет ясно с полувзгляда. Уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

Хмурый вечер скулит за окошком, вьюга бродит всю ночь у дверей. Грусть-тоска, словно дикая кошка, на груди притаилась моей.

помолись за грехи мои Богу, попроси в нашем горе помочь, разыскать между нами дорогу сквозь туман, сквозь

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.